Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Powerhit Radio.

104.5 FM. Feel the power. Power. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: This is PowerPlay. PowerPlay.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's best music. Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Если вы уже просто планируете дотянуть до конца рабочей недели и там, наконец-то, в выходных заняться тем, чем вы хотите, а может быть, откладываете и даже до нового месяца или нового года. Нет, я думаю, что вы должны делать то, что вы хотите вот прямо сейчас. Да, возможно, кто-то со стороны скажет, что это очень странно звучит или выглядит, но если вам это хочется, я думаю, что вы должны просто взять и исполнить, как это делают, например, в Кыргызской республике. Там намекнули о том, что в Бишкек скоро может приехать Шакира со своим концертом. Предполагается, что концерт пройдет в ноябре, но о точных датах пока не сообщается. Дело в том, что у них не так давно открылся новый стадион, который называется Бишкек-арена, и там проходили 6-е всемирные игры кочевников. Для меня, конечно, как будто слов из разных вселенных взяли, накидали в одну новость, и это как будто анонс приезда Рианы в Шонгу. Ну нет, люди хотят, люди делают и идут к своей мечте, возможно. Ну а почему бы и нет? Так что, если у вас есть даже то, что вам покажется диким, странным и вообще невозможным, мне кажется, стоит взять, да и попробовать сделать. Вот такое вот у нас дикое настроение сегодня здесь, в утреннем шоу на 104.5. Меня зовут Сергей Сачков, я ведущий утреннего шоу на Power Hit Radio. Просыпайтесь, 7.05 уже на часах. Доброе утро!

0: разговору про планы на выходные. В это воскресенье природный парк Териберг отмечает 5 лет со дня своего образования. И по этому поводу 13 сентября там пройдут бесплатные экскурсии. Они же, кстати, были и летом в рамках программы «Туризм для своих». Вот мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, вот куда бы вы поехали на бесплатные экскурсии в Мурманской области. Если вы путешествовали уже по программе «Туризм для своих», вы поделитесь, пожалуйста, ну как вам? Комментарии оставляйте в нашей группе во ВКонтакте. Там фотография, которая уже внимание и обсуждение привлекла, располагается. Открыто наше мобильное приложение PowerHit Radio 488-448. Такие у нас сегодня путешествия по нашему региону. Обсуждаем с 8 до 9 утра. Напоминаем, что информацию по дорогам принимаем вообще в любое время. Я здесь в студии готов с вами за эфиром пообщаться.
1: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Reklama. Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Очень романтичная, знаете ли, и поэтичная погода у нас этим утром. По крайней мере, именно такую картинку я вижу из нашего студийного окна. Здесь такой туман пока еще над заливом. Где-то там солнце и чистое небо у нас пробивается. Обещают нам сегодня, да, правда, классный сентябрьский день. Дойдет у нас столбик термометра, поговаривают, до плюс 14 градусов. Хоть и мы стартуем с вами с достаточно бодрящей отметки плюс 5, и если еще в более раннее утро откатиться, там, мне кажется, было еще бодрее, по крайней мере, вот такие ощущения ровно я и поймал. Ну да, вы одевайтесь соответствующе, потому что погода будет достаточно быстро у нас разгоняться. Дождя у нас сегодня не обещают, да и ветер тоже как будто стих по команде. Был у нас, помните, 12 метров и 14 метров в секунду, а теперь всего лишь 1-2 в приятнейшем юго-западном направлении он дует, поэтому какая-то образцовая осенняя погода. Тем более еще не все листья красивая успела с деревьев у нас смести. Есть где идти, наслаждаться, головой крутить и смотреть на то, что тебя окружает здесь в моменте. Напоминаю, сегодня у нас в четверг, 10 сентября, обещают до плюс 14 градусов, солнце, не сильный ветер и никакого дождя. Ну, прям-таки вау. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: У нас в этой рубрике сегодня никакой не рыбный день, у нас сегодня актерский четверг. Как-то вот так вот цитаты сегодня подобрались, что именно те, кто снимается в кино, нам будут сегодня жизненных мудростей, да и просто классных мыслей своих раздавать. Бенедикт Камбербэтч, хочется «Будь здоров» после всегда его имени сказать, однажды сказал, что «я могу очень остро, вы знаете ли, чувствовать жизнь, лежа на диване с книгой». Понимаем, разделяем, ждем такой возможности, Бенедикт. Джонни Депп сказал в интервью о том, что если вы меня подловите на фразе «я серьезный актер», умоляю, отшлепайте-ка меня как следует. Ну, это к разговору, кстати, да, про отношение о себе, которое мы все знаем с вами со времен барона Мюнхгаузена. Ну и Ева Грин, если вам это имя ни о чем не говорит, пересмотрите обязательно фильм «Казино Рояль» 2006 года с молодым тогда еще Дэниелом Крейгом. Это начало перезапуска франшизы про Джеймса Бонда 18+, понятное дело. И вот его верную подругу, собственно, Ева Грин и играет. И вообще восторг абсолютнейший. Я с того фильма, как ее тогда в первый раз увидел, полюбил, и не отпускает она меня с тех времен. Я перестаю гордиться собой, если делаю что-то только ради денег. Так что, видите, не только красивая, но еще и очень мудрая актриса. Подумайте об этом. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд. Feel the power. Power.
2: Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: This is PowerPlay. Сергей Сачков.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: С наших с вами кухонных столов какие-то тревожные новости прилетают, если честно. Приятного аппетита, кстати. Тут и про колбасу, и даже про творожные сырки сегодня будет так, конечно, беспокойно. Дело в том, что диетолог, давайте с колбасы начнем, посоветовала нам не включать колбаску в повседневный рацион. Заявила она, что копченая колбаса – это то, что лучше оставить для редких случаев, например, для праздничного стола. И вот тогда-то уже как следует обожраться, конечно. В колбасе, продолжает зачем-то диетолог, много животных жира и соли, и, по ее словам, доля жира в сервелате может достигать 45%, как будто мы именно для этого его и покупаем себе. Ну а избыток соли задерживает воду, стимулирует аппетит и мешает снижению веса. Вот еще одна замечательная причина все-таки колбаски-то себе отрезать прямо сейчас, напоминаю, приятного аппетита. При покупке этого продукта, видите, она даже колбасу перестала колбасой называть, диетолог рекомендовала проверять состав и пищевую ценность, ну а также внешний вид. Колбаса не должна выглядеть вспотевшей, быть покрыта посторонним налетом или сморщенной. Вы знаете, я каждый раз, когда... Нет-нет, сейчас не про сморщенное будет, в целом про колбасу, про питание и вообще отношение ко всему этому. Есть, ну, наверняка выдуманная цитата Ричарда Гира, которая гуляет по социальным сетям, нашим российским, мне кажется, со времен вот их появления и основания, о том, что были у него родственники, одна из них следила за своим здоровьем, даже чрезмерно, бегала, пила определенное количество воды, ела только какие-то конкретные продукты и... Очень такая страшная болячка забрала ее, как только ей исполнилось чуть больше 50. И при этом был у него дядька, у которого был излишний вес, который запивал колу спрайтом, но получал от этого какое-то истинное удовольствие. Вот, видимо, оно его и держало на плаву долгие-долгие счастливые годы. Это я к чему? Следить за здоровьем-то, конечно, нужно и важно. Особенно, чем дальше мы идем, тем чаще нам появляются какие-то сигналы, что стоит бы это делать и хорошо бы всем этим заниматься. Но доводить это до фанатизма, и тем более, если вы от этого не получаете какого-то удовольствия, ну, наверное, тоже сомнительно. Какой-то свой баланс все-таки стоит нащупать. Ну и к разговору про глазированные сырки. Что у нас там происходит в такой нежной, казалось бы, да, плюшевой практически теме? Нет, там самый настоящий распри и сериал «Наследники» у нас. Дело в том, что вы наверняка помните такой бренд B.U. Александров. Вот эти вот роскошные творожные сырки в картонную упаковку. На которой нужно взять ипотеку обязательно, чтобы себе смочь его приобрести. Так вот, тот самый Б.Ю. Александров, Борис зовут этого мужчину, его не стало во время ковида в 2020 году, а вот его наследники как раз-таки до сих пор продолжают спорить по поводу его наследства и кому что, собственно, принадлежит. И незадолго до своего ухода Борис Александров написал завещание, начался... Переход передачи прав на товарные знаки Росагрокомплекса своей дочери Екатерине. Но ответа на тот момент от Роспатента не поступило. И потом включились еще другие близкие к нему люди. И, собственно говоря, так уже 5 лет и пытаются они понять, кому же все это счастье по итогу должно принадлежать. Давайте мы это оставим, конечно, в стороне. И я вам лучше стихи прочитаю сейчас. Но, понятное дело, не свои. Так я воспитать не готов сам. Утра. Однажды Шнур написал это в своих социальных сетях по поводу как раз-таки этого печального события. «Свое берут, увы, года, и не щадит тяжелый рок, я не забуду никогда ваш глазированный сырок». Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама на Power Hit Radio. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Правда, звук.
1: Театр начинается не с вешалки, а с нашего утреннего розыгрыша. 7:50 у нас на часах. Это означает, что рубрика «Откуда звук» и два электронных пригласительных на спектакль уже для вас готовы к этому времени. Спонсор рубрики ООО «Моткис» – Мурманский областной театр комедии и сатиры. Впервые открыл свои двери. Телефон 7-4-9-7. Ну и наш телефон тоже давайте напомним этим утром. 488-448. Вдруг вы именно в этот четверг взяли до его и подзабыли. Прямо сейчас к нам можете дозваниваться. По традиции нашей рубрики поставлю я вам трек, вернее, кавер-версию на очень известную песню. Спрошу вас, кто в оригинале ее исполняет. Если вы отвечаете верно, то, собственно, два билета на спектакль вот так вот в легкую вам достаются. А песня, знаете, из моей любимой категории, которая вообще сначала непонятно, что это, а потом, как говорит один известный мем, я как понял. 488-448. Звоните, попробуйте свою удачу, свою интуицию, возможно, и музыкальную эрудицию заодно сможете проверить. Неглубоко мы сегодня забрались. Песня у нас 1999 года, и после ее появления прямо-таки на радиостанциях и на наших, в том числе и на нашей, вот так будет точнее сказать, прям самый настоящий всплеск такой музыки начался. Вот такие вот подсказки этим утром я вам здесь раздаю. Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Здравствуйте вам! Как вас зовут?
2: Борис.
1: Да, Борис, здравствуйте! Вы с нами играли, кстати, хоть раз?
2: Да.
1: Да? Ой, ну окей, отлично. Тогда вы понимаете, что вас сейчас будет поджидать. Слушаем кавер-версию. Предложу 4 варианта ответа. Нужно будет выбрать верную. Давайте к треку уже перейдем. Слушаем.

0: Там еще и саксофон на сдачу нам раздают. Ну что, Борис, давайте выбирать, кто же эту песню в нашу жизнь с вами принес. Итак, варианты ответов для вас. Это Рики Мартин, Энрике Иглесиас. Может быть, Хулио Иглесиас или Таркан. Выбирайте, 1, 2, 3, 4. Кто вам больше нравится?
1: Второй,
0: я правильно расслышал?
1: Второй.
0: Отлично. Там у нас Энрике Иглесиас. Если что, я вам аплодирую вместе с Анной Курниковой. Вы правы, потому что абсолютно давайте оригинал послушаем.

0: Какие горячие страсти у него происходят. Мне кажется, он даже если будет читать состав оливкового масла, все равно драма какая-то на разрыв аорты обязательно будет у него происходить. Ну, а что поделаешь? Кровь-то испанская, горячая. Энрике Иглесиас с этим утром на 104.5. С августа, кстати, 99-го года. С этой композицией мы в одно время существуем. Это, кстати, его дебютный сингл. Между прочим, представляете, с этой песней он ворвался, да как это сделал. И Байламос, первая песня Иглесиас, записанная на Spanglish. Смесь такая английского и испанских языков. Кстати, раскрою вам гигантскую тайну. То слово, которое вы орали всегда на танцполе, когда плясали под этот очень чувственный трек, «Байламос» означает, собственно, «мы танцуем». Поэтому вы делаете все абсолютно верно. Ну и да, я вам вначале говорил о том, что самая настоящая новая веха началась с прихода этой композиции. Да, тогда же пришел Рики Мартин со своей «Living La Vida Loca». Помните, в такой черной рубашке он там скакал в своем клипе в ночном Нью-Йорке. Вот самая настоящая латиноамериканская волна захлестнула тогда. Не только Соединенные Штаты, но и весь вообще мир накрыло, и все эти вееры, и вся эта эстетика к нам в нашу жизнь пришла. Бориса мы поздравляем, естественно, он вместе с нами слушает все эти музыкальные истории. На линии, пожалуйста, Борис, оставайтесь, вам сейчас за эфиром расскажу, а что же нам еще о вас нужно знать, чтобы вы электронные пригласительные ваши заполучили. Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». Первый сезон «Мотки», со с ним громкие премьеры, смелые эксперименты, новые имена и грандиозные планы. На сцене Кольского районного центра культуры премьеры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Загляните в буфет, вас ожидает комплимент. ВКонтакте «Моткис» для лиц старше 12 лет.
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Вышел Артем Моисеев из тумана, добрался все-таки он до утренней студии. Доброе утро тебе.
4: Доброе утро и тебе. Ну, да, туман появился вот только-только, как я поднялся на 6-й этаж. До этого уже была шикарная осенняя погода с солнцем, с пением птиц, ну и со всем тем, что и должно быть на улице.
3: Где ты был этим утром, вообще непонятно, судя по тому, что ты описываешь.
4: В лесу с Белоснежкой.
3: Это нужно увереннее говорить, когда
4: отчитываешься. В лесу с Белоснежкой.
3: Перед женой, да. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют», сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка инструмента. Ну, кстати, про приятные, я надеюсь, путешествия будем с вами сегодня разговаривать в течение ближайшего часа. Дело в том, что в это воскресенье природный парк Териберка отмечает 5-летие со дня своего образования.
4: Ура!
3: Не ты, кстати, ведешь...
4: Я все открытия веду.
3: Я поэтому и спрашиваю. А по этому поводу 13 сентября там пройдут бесплатные экскурсии. Они же, кстати, были и летом в рамках программы «Туризм для своих». Вот мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, вот если была возможность бесплатно поехать на экскурсии в Мурманской области, вы бы вот куда отправились? Бесплатно. Еще раз подчеркиваю. И если вы путешествовали летом по программе «Туризм для своих», вы поделитесь, пожалуйста, как вам и смогли ли вы в эту программу попасть, потому что всего 5000 северян в этом пробном пилотном пуле смогли принять участие. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Все для вас открыто, потому что выходные у нас приближаются, так что давайте планы будем строить и вот такие небольшие путешествия по нашему региону обсуждать.
2: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: сядешь за Бентли, чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Уже в это воскресенье мы будем отмечать день рождения природного парка Териберка.
2: Вообще изо всех сил.
1: Вообще 5 лет. Извините меня. И в честь этого пройдут бесплатные экскурсии. Они же были и летом в рамках программы под названием «Туризм для своих». Вот в сегодняшнем утреннем круиз-контроле, помимо дорожных всех моментов, мы хотим узнать, куда бы вы поехали на бесплатные экскурсии в Мурманской области. Если вы путешествовали по программе «Туризм для своих», то поделитесь своими впечатлениями. 488-448 это что касается нашей темы, а вот что касается вас, Сергей, и нашей темы. Давайте соединим воедино эти два понятия.
2: Если бы, ты знаешь, мы говорим про бесплатные экскурсии, вот слово «бесплатные» я подчеркиваю, ты знаешь, я бы далеко не ходил и не ездил, если честно, я бы прямо-таки обязал, слово, да, какое выковырял, экскурсии здесь по Мурманску сделать для всех, кто в этом городе живет, потому что уж сколько лет, сколько десятилетий, мы здесь, простите, ни черта не знаем про место, в котором мы проживаем, так что хотя бы с этой базы я прям начал, мне кажется, многие люди бы удивились, в каком интересном месте они живут. Вот так-то. Видишь, как я
1: правда
2: забочусь за бюджетные деньги.
1: Вы молодец, большой. Вот приехали, тем более, что в Мурманске есть что рассказать и показать.
2: А, Степанов написал, от него особенно интересно послушать комментарии, как всегда, потому что, Степан у нас живет не в Мурманске, сюда только наездами оказывается. Итак, доброе утро, на средний и рыбачий бы съездил, согласен даже за экскурсию заплатить, а вот добраться туда бесплатно, вот это важно. А так, конечно, было бы классно в Хибино на такую экскурсию в шахту, как Алексей тут нам выше написал про сообщение. Алексея, мы чуть позже обязательно поговорим. Териберка. Первый раз, когда там был, то я сам себе экскурсия, только за билет на 241 автобус заплатил. А сейчас он население знает, и утром туда ходит. Самое то для однодневного самостоятельного изучения, только за выход в ООПТ заплатить.
1: Ну, сейчас и платить такое ощущение и не нужно.
2: А Степану нужно платить, потому что у него нет прописки Мурманской области.
1: Так это же получается туризм не для своих. Для своих это, я же говорю, для своих.
2: Не, как раз таки вот программа «Туризм» была для своих и для тех, кто живет в Мурманской области, а вот знаковые места региона все никак не посмотрел. Туда, кстати, включено было очень много направлений, до сих пор они тоже остаются. Там себе и Кольский округ, и Печенга, и Кировская, и Ленигорск, Кандалакша, Мончегорск, Североморск, кстати. Все абсолютно бесплатно. Успевай только ловить эти экскурсии и на них записываться.
1: Ну, я бы записался, честно говоря. Много мест, где я был и, может быть, чуть поменьше мест, где не был. Я просто любитель вот, послушать всякие интересные истории. Поэтому вот, что касается, как ты сказал ранее, Мурманска. В Мурманске я был на нескольких экскурсиях, причем абсолютно разных. И все они мне были интересны. И вот сейчас, исходя из своего опыта, я рассказываю там приезжим, куда бы лучше сходить? На какую сходить?
2: А к разговору, кстати, про посещение природного парка Териберка. Я буквально вчера прям взял и позвонил в особо охраняемые природные территории регионального значения Мурманской области. Есть у нас и такая структура. И говорю, я не могу у вас в сайте разобраться. Вот объясните мне, пожалуйста, если у меня прописка в Мурманской области, нужно ли мне получать разрешение для того, чтобы приехать в природный парк? Мне сказали, да, это обязательно нужно сделать. Да, поэтому заходите на сайт oopt-murman.ru, там пролистывайте в самый-самый конец странички, небольшую анкету заполняете, обязательно делайте скриншот или распечатывайте кому как удобно, потому что в процессе вашего движения, не только на входе, у вас могут это самое разрешение спросить. И если его не будет, то, собственно, не увидите вы того самого природного парка, за которым приехали.
1: О, нет! Ну что делать? Да блин!
2: А что я тебе сказал, что делать нужно? Зайти на сайт и получить разрешение. Все это очень и очень просто.
1: Так хотелось.
2: Как мне сказали, мы вас должны посчитать, сколько человек у нас все-таки пришло.
1: Думаю. Молодцы, конечно же. Должна же быть какая-то статистика. Вот есть люди, которых хлебом не корми, дай посчитать. Вот для них это и сделано.
2: А мы сегодня с вами в круиз-контроле обсуждаем, куда бы вы поехали на бесплатные экскурсии в Мурманской области. Если вы успели летом попутешествовать по программе «Туризм для своих», вы поделитесь, пожалуйста, ну как вам? Интересно было ли, что особенно запомнилось? 488-448. Группа ВК, мобильное приложение и Автохит прямо сейчас в тему нашего сегодняшнего обсуждения.
0: Автохит.
2: Вообще, конечно, когда видишь слово «бесплатный», сразу как будто настораживаешься. Уж очень большой опыт у нас по этому поводу у каждого есть. Но есть и классный опыт, в том числе, когда вот нам такие бесплатные экскурсии по Мурманской области делают. По этому поводу «Free» у нас звучит сейчас от Кельвина Харриса и Элли Голдинг. Давайте без всяких пословиц про мышеловки и прочие сыры. «Бесплат» тоже бывает хорошо.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Ваши ножницы перестали резать, а ножи затупились? Верните им жизнь в сети мастерских «Сделай ключ». Теперь не только изготовление любых ключей и ремонта обуви. Профессиональная заточка любого инструмента. От кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Для вашего удобства прием инструментов возможен в гипермаркетах «Окей», «Лента», «Народищева» или «Шевченко», «ТРЦ Плазма» и в ТЦ на «Карла Маркса». Маркса 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
3: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
2: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: А вот мы сейчас у Артема Моисеева расспросим, как там внизу-то, на улице, нам отсюда 6-го этажа не очень ощущается.
2: Слушай, очень хорошо. С утра было идеально. Вот во время пробежки я прям наслаждался той погодой. И вот что за закон подлости? Как ночь, как раннее утро, так все хорошо. И солнце, и сухо, как день, так дождь. Ветер и все остальные неприятные свойства осени.
1: У нас, кстати, ветер-то усиливается, но по-прежнему он дует в юго-западном направлении. Был 1-2 метра в секунду, а за час поднялся до 4-6. Но при этом все остальное у нас вообще в полном порядке. Образцовая погода сегодня обещается. 10 сентября у нас в Мурманске. Прямо сейчас на термометре плюс 6,5 градусов. Обещают вообще до 14, что мы сегодня доберемся. Да, как будто хочется даже немножко погоде сказать чуть помедленнее, давай, да так быстро не разгоняйся. Но нет, пускай идет, и осень будет по-настоящему прекрасная у нас. Обещают нам сегодня, что никаких дождей не будет, и даже солнце к нам сегодня выглянет, и туман потихонечку отходит уже туда, в сторону залива, открывая нам всю ту красоту, которая у нас здесь под окнами. Вагоны,
2: красота, уголь. Красота, читаешь, вон разные марки, бурены, думаешь, ну что за красота. Порт трудится.
1: Завтра у нас, кстати, мало что изменится. Сохранится у нас вот такая же картинка, которая в сегодняшнем дне. Плюс 13. Осадки пока у нас не приходят и в 11 сентября. В том числе, пускай такая погода у нас стоит как можно дольше. Я тут мельком, если честно, увидел, что нам в воскресенье рисуют, а там просто плюс 16 градусов.
2: Ну, вперед! Это все сделано для того, чтобы отправиться в Териберку.
1: Ну, а пока плюс 6 у нас в Мурманске, тоже неплохое начало этого четверга.
0: Круиз-контроль.
1: К разговору, да, про отправление в Териберку, и это тоже обсуждаем сегодня. Дело в том, что как раз-таки в это воскресенье, когда обещают нам плюс 16, природный парк Териберка отмечает 5 лет со дня своего образования. Там по этому поводу пройдут бесплатные экскурсии. Они же, собственно, были и летом в рамках программы «Туризм для своих». Мы сегодня у вас спрашиваем, вот если была возможность поехать на бесплатные экскурсии в Мурманской области, вы бы куда отправились? И если попутешествовали по программе «Туризм для своих», то расскажите нам, пожалуйста, как вам. Вот это нам Юлия, например, сделала уже в комментариях нашей группы в ВК.
2: Ездила по программе «Туризм для своих» в Оленьий двор. Все организовано, познавательно, еще и бесплатно. Не обязательно далеко ехать. У нас много красивых мест.
1: Как человек, который агитирует вас посмотреть, что в Мурманске у нас здесь есть красиво, с Юлией прям согласен абсолютно. У нас тут большая ветка, кстати, развернулось обсуждение уже без нашего участия. У нас очень самостоятельные слушатели. Андрей написал нам комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, пирамидки и их эпидемия — это явное зло для нашего туризма. Зачем вы именно пирамидку выбрали в качестве картинки для этой новости? Ну, во-первых, была фотография. Вообще грех не воспользоваться, но на самом деле не только вот так поверхностно мы здесь копаем, знаете ли. Дело в том, что, мне кажется, вот эти вот пирамидки, они как символ нашего поверхностного отношения и такого количества же знаний относительно того места, где мы живем. Ну, я абсолютно серьезно говорю, потому что все приезжают, все строят, лепят эти пирамидки. А для чего? Зачем? Откуда вообще пирамидки растут? И знать-то никто, в принципе, не знает.
2: Это очень крутое искусство, на самом деле. Я был свидетелем в этом году в Ставропольском крае, как делают эти пирамидки, тоже в одном из туристических мест. Специально обученный мужчина, он ходил и ставил камни, и причем он ставил камни так небрежно, но при этом профессионально, что они стояли, и там получались некие дольмены. Если вы понимаете, о чем я говорю, коллега. Вот. И, возможно, вот такие вот пирамидки, они вот через 1000 лет, они же там стоят, ну, годами. Вот да, любую пирамидку поставь, они стоят годами, и люди потом будут говорить, о, вот это ничего себе, это древние здесь северяне что-то делали. По-моему, это очень красиво.
1: Кстати, по поводу эпидемии, я тут посмотрел в сети, это коснулось и Карелии в том числе. Да, и Рускеалы, кстати, в частности, люди жалуются на то, что ты куда в какой куст не зайдешь, и там тебе пирамидка тоже поджидает. Но из камня, понятное дело. Нет, я сразу твою шуточку, чтобы отбить. И вот Алексей у нас спрашивает в группе его ВКонтакте, говорит, а в чем зло-то? Не спора ради, а для моего личного понимания этого вопроса. Макс говорит, что поддержит Андрея, пришел навестить природу, уйди, не оставив и следа. В том числе и таких визуально теряется первобытная красота севера.
2: Слушай, но здесь каждый останется, конечно, при своем мнении, но что касается меня, мне кажется, вот когда есть четкое разграничение там рукотворная и нерукотворная красота, и когда они сочетаются вот в этом, не нанося вред природе, то, пожалуйста, почему нет? Мне очень нравится, вот при подъезде, по крайней мере, раньше, до того, как там сделали трассу в Териберку, там был целый район этих пирамидок, я не знаю, там на подъеме. Сейчас, конечно, их стало гораздо меньше из-за постройки дороги и из-за всех вот этих вот технических причин. Но меня раньше восхищало, я даже останавливался, сколько раз я ездил в Териберку, столько раз останавливался и фотографировал это. Это очень смотрится хорошо.
1: А ты знаешь, я знаю это только как древнюю иудейскую традицию, что когда ты приходишь, уж простите за подробности, на еврейское кладбище, навести какого-то человека для того, чтобы показать ему, что ты здесь был.
2: Так он не видел, да? Если он пирамидку видит, то тебя он почему
1: нет,
2: не видит?
1: Нет, там не то, что пирамидка, ты должен камешек положить и, собственно, связь с человеком установить. Uh-huh. Это одно из объяснений вообще, в принципе, для чего вот такие пирамидки строятся. Они, знаешь, как место силы в том числе. И нужно, когда ты построишь эту пирамидку, желание свое куда-то вот прямотоком в космос запустить. Uh-huh. И поговаривают, что желание исполнится в тот момент, когда в силу естественных причин пирамидка разрушится, а нет чего-то пинка. Ну, кстати, интересно мнение Андрея было бы послушать, потому что Андрей, как мы знаем, аттестованный гид, он у нас был и здесь, на студии Power Hit Radio, в программе «Полярная станция». В воскресенье мы с ним однажды очень интересно разговаривали, поэтому хотелось
2: драка была
1: бы...
2: по поводу пирамидок.
1: Ну, кстати, нет, не про пирамидки разговаривали, а про очень классный вид туризма. Нам Андрей рассказывал, можно поехать в один из наших заповедников на кольцевание птиц. Вот конкретно на это. И такое у нас тоже придумано. Очень короткий сезон.
2: Оседлание медведей. Ну, такие вот есть экскурсии. Я бы на бесплатное, конечно, сходил.
1: На бесплатное ты на все бы и так ходишь, в принципе.
2: Конечно, надоение тюленей. Ну, вот такие вот интересные тусовки.
1: Рассказывайте и вы, пожалуйста, куда вы поехали на бесплатные экскурсии в Мурманской области. Если путешествовали по программе «Туризм для своих», делитесь, как вам, где вы были. А если не успели записаться, то тоже нам об этом расскажите. 488-448, группа ВК, мобильное приложение, все для вас открыто. Imagine Dragons, давайте послушаем прямо сейчас. Это к разговору про седлание медведей и кормление тюленей с руки. Драконов тоже давайте поглядим.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Осторожно, на дорогах северные олени. Круиз-контроль. Реклама на Power Hit Radio.
1: Если ключ вдруг потерял, ножницы точить устал, не ходи мрачнее туч, обращайся в «Сделай ключ».
2: «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка любых инструментов, от кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского оборудования. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также прием инструментов в гипермаркетах «Окей», «Лента», «ТРК Плазма», в ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 707-105.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Круиз-контроль.
8: Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и профессиональная заточка любого инструмента. Быстро и качественно.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: В утреннем круиз-контроле мы сегодня у вас узнаем, куда бы вы поехали на бесплатные экскурсии в Мурманской области. А если вы уже путешествовали по программе «Туризм для своих», который тоже бесплатные экскурсии предполагает, поделитесь, пожалуйста, как вам было. Игорь нам написал сообщение в мобильном приложении, говорит, я бы тоже далеко не ходил, в Пилигрим вот тоже экскурсии есть.
2: Обычно там за барной стойкой все останавливаются.
1: Ну, не, ну кстати,
2: почему бы и да. Нет? Во-первых, а во-вторых, да, на самом деле, пойти и узнать, и увидеть, и услышать, как это все делается на самом делешно, очень интересно.
1: Если вы не понимаете, о чем мы сейчас говорим, то на самой северной коммерческой пивоварне в Мурманске водят вам экскурсии на производство. Кстати, это же делают в ресторане «Сампо». Вас могут отвезти и показать, как их напитки местного приготовления тоже появляются, и про все расскажут. Был, подтверждаю. Интересно. Давайте еще к вашим комментариям. Алексей нам передает привет. Тематически, естественно, говорит. Я много где в области был. Териберка, Рыбачий Хибины, Терский берег. Хочется чего-то необычного. Mm-hmm. Вот, например, спуститься в шахту, проехаться на своей машине по дорогу внутри шахты. Послушать рассказ о людях-героях, работавших здесь. Есть ли предложение? Готов заплатить 100 тысяч за несколько часов внутри шахты. И тут же, понимаешь, что такая группа называется Power Hit Radio Мурманск 104.5 FM. Mm-hmm. Отвечает, говорит, на машине может быть и не дадут, а вот можно прогуляться вам по шахте в Никеле. А, дело в том, что есть там у нас... я не готов это воспроизвести в эфире, название, боюсь, перелом языка получить. А, в общем, шахта, в которую можно будет спуститься вот прям вниз. Вы получите и форму соответствующую, и касочку. У меня просто были знакомые на пробном запуске, катались вот на этом вагончике, который по рельсам там ездит, говорит, впечатляет, знаете ли. А скоро, я надеюсь, запустится массовый запуск вообще для всех абсолютно.
2: Клаустрофобия развивается в геометрической прогрессии. Вот такая вот экскурсия.
1: Да, и Алексей, конечно, сразу начал накидывать свои идеи, что еще можно улучшить, чтобы было прям полное погружение в эту тему. Ну, и параллельно у нас, конечно, очень бурно обсуждаются пирамидки, которые у нас сегодня здесь на картинке в нашем посте в группе во ВКонтакте. И вы нам тоже рассказываете, куда бы вы отправились в Мурманской области, если у вас была бы такая возможность. У меня, потому что, вот, если честно, очень своеобразный...
2: Возможность?
1: Своеобразный туризм вообще. Ага. Я знаю нашу область по ДК, по домам культуры.
2: Извините меня, это тоже дорогого стоит.
1: Это очень, да, такая своеобразная коллекция, знаешь, если вот в Оленегорске прям вот хороший.
2: Да,
1: в Ревде не очень вам рекомендую. То есть, ну вот, с этой стороны я вам про наш регион рассказать смогу. А есть ли у тебя какая-то локация, вот куда бы ты бесплатно, подчеркиваю, бесплатно, с большим удовольствием бы тоже отправился у нас в области?
2: Так как я любитель путешествовать и кататься куда то...
1: Один.
2: Именно с семьей, именно, да. Это конечно немного усложняет процесс перемещения, но уже, так как мы привыкшие, я доволен и соглашаюсь на всякое. Что касается Мурманской области, то я бы в глубинку Мурманской области с удовольствием заглянул. Я
1: конкретно
2: имею в виду Краснощелье. Вот такие вот поселки, которые находятся далеко и куда на машине не доехать. Потому как у нас есть такие уже проторенные маршруты. Это Белое море. Мы прокатились и кашкаранцы видели.
1: Класс.
2: Да, конечно. Вот посмотрели. Но опять говоря о том, что мы детьми очень тяжело стоит наслаждаться и маяком, и морем, и дети, которые что-то пытаются сделать. Зачем-то они берут собаку за ноги, куда-то ее тащат.
1: Чужую,
2: и ты, да, чужую
1: собаку.
2: Вот, она даже не успевает откусываться. Поэтому теряется весь этот вайб. До Варзуги доехать, вот покататься, и чтобы рассказали, что здесь когда-либо было. Я, насколько знаю, у нас есть и заброшенные военные городки, в которые я тоже бы хотел бы поехать, и чтобы там рассказывали, вот почему здесь отсюда ушли, что здесь когда-либо было. Есть поселки, которые раньше появлялись в качестве, как сказать правильно, опорных населенных пунктов для железной дороги, которая уходит вглубь опять Мурманской области, а не идет вдоль там Белого и Баренцева морей. Точнее, не вдоль, а вдоль Кольского полуострова. Ну, с юга на север. Вот ту дорогу, которая нам известна. Вот я по таким местам с огромным удовольствием, прослушав историю, потому что у нас, у нашего Кольского края очень богатая и необычная история. Она выходит далеко за рамки того, что нам рассказывают там на уроках по краеведению. Вот если окунуться и пойти в краеведческий музей, там это есть. Но хотелось бы не только на картинках и фотографиях посмотреть, а увидеть вживую, как оно все было и добраться до тех мест.
1: 488-448, рассказывайте и вы. Если бы была возможность на бесплатную экскурсию в любую точку Мурманской области отправиться, куда бы вы поехали, ну а если вы уже попутешествовали по программе «Туризм для своих», то поделитесь, пожалуйста, как вам было. 488-448, группа ВК «Мобильное приложение», все для вас открыто. У нас там ветка без нашего участия уже разрастается, и люди продолжают все те же злосчастные пирамидки обсуждать. Присоединяйтесь и вы к нашей группе во ВКонтакте к обсуждению.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В работе важен инструмент, а в деле – мастерство. Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь это не только изготовление ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Кухонных ножей, маникюрных принадлежностей, парикмахерского, грумерского, медицинского инструментария. Здесь вернут им идеальную остроту. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также сдать инструмент можно в «Окее», «Ленте», на Радищева и Шевченко, в «Плазме» и на Карла Маркса, 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: В это воскресенье природный парк Териберг отмечает 5 лет со дня своего образования. По этому поводу 13 сентября там пройдут бесплатные экскурсии. Ну, кстати, не только они там будут. Вообще большая программа намечается на ближайшее воскресенье. Посмотрите сами в интернете, поглядите. А бесплатные экскурсии были там же и летом в рамках программы «Туризм для своих». Вот мы по поводу такой новости решили с вами сегодня у вас узнать и обсудить, куда бы вы поехали на бесплатные экскурсии в Мурманской области, если вы путешествовали по программе «Туризм для своих». Поделитесь, как вам.
2: Вот Илья написал: «О, в район Краснощелья на недельку с удочкой, да еще бесплатно!» С удовольствием.
1: У нас, ты знаешь, мне кажется, что по поводу путешествий внутри нашего региона, что когда мы отправляемся в какие-то другие края, у нас самое главное – это трансфер. Вот самое главное – до этой локации добраться, а все остальное уже как будто можно, знаешь, и на месте разрешить.
2: Я помню, в прошлом году, либо в позапрошлом году я пытался попасть на Островной. И даже мне выдали уже разрешение на меня и всю мою семью. И оставалось только взять билеты на Клавдию Еланскую и отправиться туда. Но, к сожалению, расписание этого теплохода, на котором музыка играет, не очень сильно совпадало с расписанием моей работы.
1: Ну, кстати, поэтому... не факт, что музыка играет, я тебе так скажу.
2: Да играет.
1: И нормально, да?
2: Не очень хорошая, но играет. Вот. И этому я расстроился. Потому что всегда хотелось бы мне устроить себе некий вояж.
1: Ты знаешь, у меня большое впечатление осталось со времен вот, начальной школы где-то, потому что я тогда первый и единственный раз на катере ездил на ту сторону залива, на Абрамыс. И до этого я катался только на метеорах, на ракетах, по Волге, где-то потом по морю ходил на корабликах, а вот по нашему, по Баренцеву, тогда это был мой единственный опыт. Сильно впечатлился, по-другому сразу на город глядишь. Хотелось бы вот это вот еще ощущение, когда ты по холодному, но все-таки морю двигаешься.
2: Я вспоминаю те времена, когда на том берегу выстраивали рок и панк концерты, и вот, вот это, люди на этом катере, как пираты, перебирались на тот берег. Я тоже смотрел на город и на людей, живущих в этом городе. Совсем по-другому после встречи с такими персонажами на корабле.
1: Продолжается бурное обсуждение у нас в группе во ВКонтакте. Тут у нас Степан говорит, что хорошо мне, конечно, на средний или на рыбачий с палаточкой бы забраться, да вот только беспокоясь о том, что мишки мне на вкус попробуют. Его уже здесь Степана успокаивают. Говорят, все нормально.
2: Местных не едят.
1: Да, там тундра не подходит для обитания медведей. Можете не бояться Степана. Вот еще Алексей подсказывает, что многие автомобили, прокаты, многие прокаты авто дают добро на поездку на их машине на рыбачьи. Там дороги вполне приемлемы. Например, для Renault Duster, по мнению Алексея. Так что у нас здесь бурное обсуждение уже идет в группе ВКонтакте с фоточками. Без ругани.
2: Смотри, у нас даже здесь туризм развивается в Мурманской области. Прям чернозем какой-то. Куда палку не воткни, везде расти начнет яблоня.
1: Рассказывайте вы, куда бы вы поехали на бесплатную экскурсию в Мурманской области, если вы попали под программу «Туризм для своих» и в эти 5000 северян вошли, которые летом смогли бесплатно посмотреть разные локации в нашей Мурманской области. Вы поделитесь, пожалуйста, как вам. Ну, а если вы просто хотели, но не сумели в этот список войти, вы нам тоже об этом, пожалуйста, расскажите. 488-448, группа ВК. Мобильное приложение пока все еще для вас открыто, но буквально один трек, и будем наше круиз-контрольное обсуждение, по крайней мере, в эфире завершать, так что успевайте.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Геннадий нам написал сообщение, видимо, вдохновился нашим обсуждением в нашем прошлом выходе. Пишет о том, что запустить уже обычный рейсовый пассажирский катер на Абрамыс. Спасибо, и местные туристы скажут, сколько было обещателей, кто только не распинался, но вот сыны не там. Как всегда, тысяча причин и отговорок, и многоточие.
1: Угу. Вот точек много, а катера ни одного. Сегодня в утреннем круиз-контроле мы рассуждали, разговаривали о том, что в какие бы дальние вы бы отправились вместе с программой «Туризм для своих», то есть бесплатно, то есть даром, что бы вы хотели увидеть. И если вы когда-то путешествовали по Кольскому краю в рамках этого проекта, то расскажите, как оно там было.
0: Ну, ты знаешь, если посмотреть на те комментарии, которые уже у нас набрались в большом количестве в нашей группе во ВКонтакте, там обсуждение вообще без нашего участия прекрасно проходит. Локации-то на самом деле все те же. Что за деньги, что за бесплатно. Мы хотим в Териберку, мы хотим на Средний, мы хотим на Рыбачий. В общем, все, и в душе моей все по-прежнему, как
1: ну,
0: говорится.
1: Это Краснощелье на первом месте стоит. Ну, и другие населенные пункты.
0: Ну, вот Игорь, например, он только что прислал сообщение в приложении, говорит, на Кольскую сверхглубокую бы. Вопрос, конечно, что там посмотреть, но если хочется, я думаю, что нужно обязательно, конечно, ехать. А тем более, не так давно. Давай так, вот я сейчас тебя перебил, но то, чем я тебя перебил, ты скажешь, и правильно сделал.
1: И правильно сделал.
0: Тут недавно просто губернатор Мурманской области.
1: Правильно сделал.
0: Вот, абсолютно верно. И сказал,
1: губернатор,
0: что...
1: и ты, то, что меня перебил.
0: Пожалуйста. Программа «Туризм для своих», которая летом успешно прошла, выдал всем задание, говорит... Инициатива классная, все это было успешно. Давайте развивать дальше и двигаться. Так что, если вдруг вы только увидели анонс, но никуда не успели записаться, у вас, судя по всему, будет еще возможность посетить те места бесплатно, которые вы в Мурманске хотели.
1: Ну, а если вы сидите в неком информационном вакууме, то зайдите на Яндекс, введите «Туризм для своих. Мурманская область. Мурманск», и вам сразу выдаст перечень, ну, целый сайт, что, куда, когда, где, зачем, почем и все. В этом ракурсе.
0: Спонсор программы — сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка, профессия любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищево или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1, без обеда и выходных. Артем Моисеев, спасибо тебе за этот приятнейший, прекраснейший круиз-контроль во всех смыслах этого слова, за такое наше эфирное путешествие. Но твое время, как говорится, истекло.
1: Ай, как я печален.
0: Да, это прям слышно, что ты не врешь и абсолютно
1: искренне. Не уводите
0: искренне.
1: Меня, часы студии.
0: Катя Новикова сейчас у нас здесь появится, Артем Моисеев, получается, исчезнет. Но обязательно на следующей неделе к нам снова заглянет. Спасибо, увидимся.
1: Все, пока-пока.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Попкорн – один из немногих продуктов, о котором россияне могут сказать: «Я помню, как он появился». Потому что в США первую мобильную машину для приготовления попкорна представили в конце 19 века, а у нас примерно через 100 лет. 2 минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. 1991 год. Компания «Деловая Русь» привозит в нашу страну оборудование и сырье для производства попкорна. Сначала аппараты появились в магазинах, на рынках, на улице, но практически сразу, через несколько лет, проникли в кинотеатры как американская еда для кино. Хотя в самой Америке попкорн длительное время был массовой уличной едой. А во время Великой депрессии, 1930-е, попкорн оказался почти идеальным кризисным продуктом. Стоил дешево, продавался повсюду, горячий и не бесполезный. Ведь сам по себе попкорн – это 100% зерновой продукт. В нем сохраняются оболочка, зародыш и эндосперм. В попкорне немного калорий, а по содержанию клетчатки показатели даже выше, чем у авокадо и чечевицы. Это позволяет быстрее насытиться и не переесть. Причем попкорн довольно объемный. Небольшая порция занимает много места в миске, поэтому может давать приятное ощущение, что вы едите много. В целом, если вы готовите попкорн дома, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли, специи – это действительно один из самых удачных вариантов среди снеков. В нем есть углеводы, немного белка, клетчатка, антиоксиданты, витамины, минералы, а сама кукуруза не содержит глютена. Однако ведро попкорна в кинотеатре уже совсем другая история. Там много масла, сырный порошок или сахарная корочка и огромное количество соли. Настоящая калорийная ловушка. Поэтому берем сухие зерна кукурузы, заказать их можно на любом маркетплейсе, и добавляем по вкусу. Сладкая классика. Карамель, ириска, шоколад, корица, мед, ваниль. Соленая классика. Морская соль, сливочное масло, сыр, чеснок, паприка. Для гурманов трюфель плюс пармезан. Розмарин плюс морская соль. Чили плюс лайм. А для смелых мисо карамель, матча, васаби, корейский бибикю, сладкий чили. Итого, попкорн оказался намного приличнее своей репутации. Не вредный продукт, а цельнозерновой перекус. Но вредным его сделать легко, переборщив с топпингом. И напоследок, знаете, почему кукуруза вообще взрывается? Внутри каждого зерна есть немного воды, и при нагревании она превращается в пар, давление растет, и оболочка не выдерживает. При примерно 9 атмосферах оболочка лопается, и крахмал выворачивается наизнанку. Чтобы вы жевали, а не болтали в кинотеатре. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: 2 минуты с пользой.

0: Ну, вот у тебя, конечно, особенно интересно спросить, Катя Нойкова, доброе утро тебе.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Если у тебя за это лето мало что изменилось, то мы прям сильно помним, что по нашей Мурманской области ты пока не сильно глубоко путешествовал. Так вот, если бы у тебя была возможность бесплатно отправиться в любую точку нашего региона, вот топ-1, единственное место, вот куда бы ты поехала, дорогая наша Екатерина?
1: Ну, туда куда-нибудь, в Кашкаранце, на Терский берег Белого моря, вот туда бы я хотела, в эти села, в Чаваньгу, в Кашкаранце, в Лувингу, вот туда бы мне интересно было съездить. Кстати говоря, я попыталась на вот этом вот сайте «Туризм», который для всех, чего-нибудь там зарегистрироваться, попробовать. Ну, я не знаю, там, наверное, сидят те, кто не работают. Да, люди старше 50-60 лет и быстренько мониторят все и разбирают эти билетики. Более того, там же не только в субботу, воскресенье, вернее, там в меньшинстве своем в субботу, воскресенье, когда мы можем, работающие люди, куда-то отправиться. А там вот это вот в 11 часов, в 2 часа дня.
0: Среду.
1: На кого это рассчитано, друзья мои, мне не совсем понятно.
0: Ну, явно не на нас с тобой, Екатерина, но приятно, что вообще, в принципе, такая возможность есть, хотя бы не у нас, хоть
1: ну,
0: кого-то
1: вот, в общем,
0: пускай.
1: Мне надо, мне кажется, нужно внести какие-то изменения, и, в общем-то, те люди, которые вообще не работают, они, в принципе, у них времени навалом и могут спланировать свой день по-всякому, по-разному.
0: Только что они, конечно, с утра сели, кружочек на автобусе прокатились, понимаешь. И все, и домой можно, в принципе, уже возвращаться. Ну, к разговору, кстати, про тот Терский берег, который тебе хочется поехать, вы услышали, да, дорогие наши слушатели, как быстро у Катерины аппетит начали возрастать. Я говорю, топ-1, выбери место. Конечно, Кашкаранцы, Лувинга.
1: Терский берег,
0: погнали.
1: Белого моря. А потом перечислила все, что может быть там еще дополнительно.
0: Ну и правильно делайте. Ставьте себе большие цели, потому что они, глядишь, возьмут, когда как исполнится. А потом вы будете радостны и счастливы. В этот момент у нас шикарная погода в Мурманске. Сегодня никуда можно не уезжать, не отправляться. Так что давайте хотя бы ближайшие 2 часа здесь вместе.
1: Слушай, я посмотрела прогноз, там до плюс 15 даже.
0: Не спугни, только я тебя умоляю. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Да, двое против нас здесь.
1: Доброе утро всем.
2: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
8: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
10: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
11: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров. Териберки.
2: И сейчас будет не пение соловья, Екатерина Новикова будет нам рассказывать о том, ну какая же красота сейчас ее взору предстает за нашим студийным окошком.
1: Нет, а что соловьем-то пить? Соловушкой тогда я буду. Действительно, красота невозможная. Ну, что я сейчас наблюдаю за окном? Конечно, туман. Рассеяться он, видимо, должен не скоро. Все потому, что мы идем на потепление значительное, до плюс 15. Сегодня нам обещают синоптики. Сережа говорит, не спугнуть, поэтому слово ему.
2: Да, спасибо большое, Екатерина. Да, плюс 9 у нас прямо сейчас в Мурманске. Да, на эту минуту. Ветер, кстати, чуть разогнался по сравнению с тем, каким он был в начале сегодняшнего дня. В этот четверг он стартовал 1-2 метра в секунду, практически бесчувственным он был. А теперь уже 4-6, знаете ли. Но в юго-западной по-прежнему у нас направление.
1: Так что,
2: а я очень надеюсь, что оно все-таки действительно будет во всех смыслах теплым. А самый приятный разговор, который сегодня водится вокруг нашего прогноза погоды, что никаких дождей, вот этих вот осадков, пульверизаторов у нас не предвидится в это 10 сентября. И завтра эта традиция вот такая короткая и внезапная у нас продолжится. Ровно такие же показатели сохранятся у нас и в грядущую пятницу. Будет у нас плюс 13.
1: Пожалуйста, глянем глазочком в субботу.
2: Нет, и не будем смотреть. Нет, Кать. Ну, потому что сегодня четверг.
1: Ладно, я согласна с тобой. Хорошо,
2: там,
1: все
2: понимаешь,
1: меняется.
2: Пока на воскресенье плюс 16. Мы не будем смотреть.
1: Я сказала глазочком одним.
2: Да, плюс 8,5 градусов у нас на эту минуту в Мурманске.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Домостроительная 12, офис 5.
0: У них всегда один день недели трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок загородной недвижимости Мурманска плавно, но уверенно растет как в объемах, так и в разнообразии предложений. По оценке экспертов, сегодня он превышает продажи первичной недвижимости. Кстати, на рынок вторичной недвижимости Мурманска загород также оказывает влияние, говорит эксперт программы Константин Винзовский.
3: Как и в рынке первичном, в новостройках, рынок загородной недвижимости точно так же влияет на рынок вторички. Является одной из причин удержания цен. В загород перетекает определенное количество, немало денег. Я думаю, что превосходит значительно в объемах, в стоимости деньги, которые уходят в первичный рынок, с рынка вторичного. Стоимость постройки дома, туда и земля входит, и оборудование, все это деньги туда утекают, они на вторичку не приходят. Это одна из причин. Есть еще разные причины. Но вот первичка влияет не сильно. Также и загородный рынок недвижимости тоже влияет. Может быть, даже чуть больше.
2: Так влияние на вторичный рынок квартир в Мурманске оказывает рынок загородной недвижимости. Ведь он состоит не только из новых предложений, но и из предложений по продаже обжитых домов и дач, построенных несколько лет, а порой и десятилетий назад.
3: Дома, которые построены, в которых сейчас живут, но они когда-то будут продаваться. То есть, соответственно, они перетянут внимание покупателей, как это часто бывает, становятся конкурентами просторных мурманских квартир, перетягивают часть финансов со вторичного рынка, опять же, за город. Это, конечно, бесспорно влияет, и рынок этот имеет большое будущее, опять же, потому что у нас земель много реализовано, разным программам, в том числе в городской черте. Это только развивается и выходит на рынок в новом качестве, с просторными помещениями, с инженерными современными решениями. Будет создавать серьезную конкуренцию вторичному рынку в ближайшем будущем.
2: Однако Константин Винзовский отмечает, что вторичный рынок Мурманска резко не отреагирует на влияние рынка загородной недвижимости.
3: Не думаю, что рынок вторичный рухнет, там что-то с ним произойдет, потому что при всем при этом на проспекте Ленина ничего кроме, да, старого фонда нашего, сталинского, вы не получите. И, конечно, это тоже определенные преимущества. Это с историей и дома с просторными жилыми помещениями, высокими потолками, с определенной средой, с соседством и так далее. То есть там тоже есть определенный пул владельцев, которые за город не поедут, например, там по разным причинам. Поэтому загородная резиденция и квартира в центре города – это, возможно, портфель семьи нашей мурманской. Наверное, так и будет. То есть сегодня это уже есть, в общем-то, да, люди живут, город-дача, при том дачи-то у нас многие как загородные дома.
2: Добавлю, что рынки загородной недвижимости и новостроек уже оказывают стабилизирующее влияние на вторичный рынок квартир в Мурманске. Так, средняя стоимость квадратного метра на вторичке уже несколько лет колеблется на отметке 100 тысяч рублей.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Премьер Drunk Enough.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела». Место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11.
2: Все, сейчас прямо мы с вами в уникальный город отправляемся. И там и законы очень строгие, и уровень жизни высокий, и футуристические всякие архитектурные красоты. А еще там запрещена жвачка. Вообще нельзя ни продавать, ни жевать жевательную резинку. Потому что закон принят для поддержания идеальной чистоты на улицах, и в метро, и везде, и всюду. Крупные штрафы люди платят за то, что положили бумажку не в том месте,
1: даже
2: понимаешь?
1: Даже с вкладышами нельзя?
2: Вообще нельзя.
1: Ужас какой.
2: Да, еду, напитки в общественном транспорте, все это под запретом. И даже, знаешь, ну не знаю, насколько этот факт может быть правдоподобным, но даже оставленную воду в блюдце под цветочным горшком, чтобы не плодились комары, там запрещено держать.
1: Слушай, ну если это какая-то азиатская страна, то там такие комары могут оплодиться, что
2: это вот и да.
1: Понятная история абсолютно.
2: Да, владеть машиной очень там дорого, потому что высокие налоги и все вот это вот такое очень дорогое.
1: То ли дело в России.
2: Миллионеров там и плотность очень даже там и серьезная. Около 3% жителей долларовые миллионеры.
1: Предыдущий мой пассаж все еще актуален, если так скажем.
2: Есть там у них местный диалект английского языка, и он включает и слова и китайского, и тамильского. А у нас Тамила Ивановна, да, есть?
1: Да,
2: может быть, она что-нибудь внесла, какой-нибудь вклад туда?
1: Наш клиник-менеджер.
2: Клиник-менеджер, да. Ну, в общем, часть слов, представляешь, даже в оксфордский словарь внесена. Ладно, больше ничего не буду рассказывать. Город этот переводится как город Львов, хотя Львов там вообще никогда и не было, но, тем не менее, мы сегодня в Сингапуре.
1: И нас поджидает Ариана Гранде. Немножечко кусочек лета мы захватываем с ее участием. Дело в том, что 31 июля вышел ее новый, 8-й уже, как выяснилось, студийный альбом, который называется Petal. Давайте изучим английский.
2: Давайте.
1: Немножечко. Listen and repeat after me. Okay. Petal. Mm-hmm. Лепесток.
2: Petal.
1: Если
2: повторили.
1: Что. Бриллиант, Екатерина. 6, говорили тебе наверняка на твоих уроках в школе. Так вот, самое интересное, когда мы касаемся творчества Арианы Гранде, о том, что уже очень много лет ее продюсер и музыкальный соратник, как он сам себя называет, ирано-шведский продюсер, но зовут его Илья Салманзаде.
2: Да что ты?
1: Ну какой
2: как
1: ирано-шведский продюсер, которого зовут Илья? Но это Иван, который, понимаешь, в Рамадан свинину не ест. Ну что он притворяется-то? Зачем это делает Илья?
2: А ему так хочется.
1: Мы
2: посмотри,
1: себя
2: сколько
1: раскрыли.
2: Внимания, посмотри, сколько мы уже о нем говорим.
1: Ну и вновь имя Макса Мартина проходит здесь через этот альбом, который ответственный. Давай еще раз в 373 раз повторим. Хиты Backstreet Boys, Justin Timberlake, Britney Spears, Кристина Агилера, The Weeknd.
2: Да,
1: в общем, все то, что звучит на любой танцевальной радиостанции, это, собственно, этот талантливый мужчина последние 30 лет нас снабжает этими самыми хитами. И Адам Ламберт, кстати, который он тут в эфире снова воскрес, это тоже его музыкальных талантливых рук дело. Но сегодня не про него, сегодня у нас Ариана Гранде, ее новая композиция. Давай послушаем, может быть, впечатлимся, и найдет она свое место тоже в ротации Power Hit Radio.
0: Золото чарта.

0: вкусных ломаных музыкальных ритмов раздает нам этим утром Ариана Гранде в Сингапуре на первом месте в музыкальном чарте со своей пока еще летней композицией «Petal» — «Листок», если что переводится. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Здесь уютно, как дома, и тепло, как солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои, продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе массажа. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Золото

0: красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Обед. Самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «МОТКИС» Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери и приглашает на премьеры. Телефон 749-7.
2: На календаре у нас 10 сентября. Что за день такой? Давайте узнавать. Но для этого нам нужен первый игрок 488-448. Давайте знакомиться. Уже есть звонок?
1: А то. Доброе утро.
2: Алло,
3: доброе утро, Оксана.
1: Здравствуйте, Оксана.
2: Оксана не теряет надежды выиграть два билета.
1: А как нам подсказывает

0: опыт других наших игроков, что настойчивость, она все-таки и билеты тоже, знаешь ли, берет. Тем более, когда мы разыгрываем сразу два электронных пригласительных на спектакль Мурманского областного театра комедии и сатиры. Есть за что побороться, есть по какому поводу с нами пообщаться. Общаемся с вами сегодня про 10 сентября. У нас на календаре. Начинаем с народного этого самого календаря и потом про все, что в этот день в разные годы в истории происходило. Будем с вами
1: тоже не забудем.
0: Разговаривать, да, от вас только да или нет, по-прежнему да. Хотелось бы услышать. Но ваши комментарии веселые, ахаха, тоже мы хотели бы в нашей трубке.
1: Принимаем.
0: Да, чтобы звучало. Желаю вам, естественно, удачи. Поехали.
1: Все, удачи.
0: По народному календарю скирдники в этот день молились об избавлении от пьянства. Верите в такую примету?
2: Да.
0: Да и правильно делаете. А с полей возили снопы, которые складывались в скирды. Угу. Ну, вот, собственно, отсюда и название. Северный вопрос для вас. 10 сентября. День присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести». Хотя изначально Мончегорск был поселком. Да или нет?
1: Или сразу город.
2: Да.
0: И поселок, все правильно, да. Через два года рабочий поселок становится уже сразу промышленным городом. 270 лет назад основан Александринский театр. Стоит он на Театральной площади в Москве. Все верно?
2: Нет.
0: Конечно, вам бы в парадных бы Петербурга этого не простили, потому что он как раз-таки родом оттуда. В 1894 году в Лондоне оштрафован первый водитель за управление автомобилем в пьяном виде. Штраф составил 1 фунт стерлингов. Да или нет?
2: Да.
0: И такое это действительно было. Джордж Смит был всего лишь 22 дня за рулем и не справился с собой и с автомобилем, ну, да, в том числе. 66 лет назад на Олимпиаде в Риме сенсационную победу в марафоне с мировым рекордом одержал эфиопский бегун Абеби Бекила. Бежал он босиком. Верите в такое?
1: Эфиопский, да, бегун, конечно. Вам еще один плюс.
0: Обувь ему не подошла по размеру, и он за несколько часов до старта принял решение бежать. Так, 1993 год состоялась премьера первого эпизода телесериала «Секретные материалы». Но, кстати, сериал вернулся на экраны спустя 13 лет после закрытия. Было такое?
1: «Секретные материалы» с возвращением.
0: Да. В марте 2015 года вышло еще два сезона, но, конечно, не сравнимые с оригинальными. В 1933 году родился модельер Карл Лагерфельд. С компанией «Шанель» у него был пожизненный контракт. Может такое быть?
2: Да.
0: И с итальянским домом моды Fendi тоже. Успеваем еще последний вопрос. Да, сегодня еще день рождения режиссера Гая Ричи, а еще он целых 7 лет был женат на Анджелине Джоли. Гай был такой.
1: Ричи. Гай Ричи.
0: И Анджелина Джоли.
2: Не знаю, нет.
0: Ну и конечно.
1: Вот и правильно, соглашайтесь и не соглашайтесь. И... Оксана, блистательный вы показали результат.
0: Это
1: все
0: восторг.
1: Было не зря. 8 из 8.
0: Вау. Супер!
1: Вот так вот. Алло, Оксана.
0: Она здесь, я просто...
2: Да.
0: Конечно. Ты проверяешь сознание вообще человека, да?
1: Конечно, естественно. Именно это имею в виду.
0: Оксан, будем сейчас с вами за эфиром общаться. Да, и будем узнавать ваши контакты, чтобы через час вам перезвонить и сказать, что вы выиграли. Есть у нас все-таки какие-то правила, но я надеюсь, что никто 8 из 8 не перебьет этот результат.
1: Но если что, у нас всегда есть запасной вопрос.
0: Это точно. Все для вас, все, чтобы у нас было максимально по-честному и прозрачно.
1: Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры. Открытие первого сезона. Яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Приходите заранее, вас ждут сюрпризы. Группа ВКонтакте «Моткис», телефон 74 97 для лиц старше 12 лет.
3: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: У нас вчера был очень непростой выпуск новостей. Я надеюсь, что сегодня ты, Катерина, подобрала под стать погоде, и сегодня будет у нас, ну, хотя бы чуть-чуть повеселее все то, что нам принесла в нашу утреннюю студию.
3: Все так и будет. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Скоро именно здесь, в сентябре, запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Итак, в Мурманской области завершили подготовку к выборам депутатов в Госдуму и в областную Думу. Все избирательные участки готовы к выборам. Накануне губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем регионального избиркома Антоном Богомоловым, и на ней обсудили как раз-таки готовность региона к выборам. Напомню, они состоятся 18-20 сентября. Так вот, по словам Антона Богомолова, избирательная кампания проходит спокойно, существенных замечаний нет, бюллетени уже сформированы, документация, которая необходима, также передается в территориальной комиссии под особой охраной, И внимание, конечно же, будет уделяться безопасности. На участках будут работать видеонаблюдения, и совместно с общественной палатой формируется корпус общественных наблюдателей. Также видеостена в самой палате будет установлена, через которую будет, можно будет следить за голосованием в режиме реального времени. И напомню, что северяне также могут проголосовать дистанционно. Заявление уже подали более 33 тысяч человек на дистанционное голосование. В отдаленных территориях организовано досрочное голосование, и его уже прошли свыше 6 тысяч избирателей. Для доставки комиссии используют в том числе воздушные суда Северного флота. На прошлой неделе как раз-таки рассказывала, где побывали представители избирательной комиссии в отдаленных наших поселках.
2: Спасибо, Катерина. Давай следующую новость.
3: В день трезвости в Мурманской области ограничат продажу алкоголя. Это все по закону Мурманской области. Статья 5.1. Завтра день трезвости будут отмечать. Алкогольные напитки будут продаваться только в объектах общественного питания. Но вообще история этого дня трезвости в России насчитывает более 100 лет. Праздник направлен на борьбу с алкогольной зависимостью и популяризацию трезвого образа жизни. Правительство Мурманской области нам об этом сообщает.
2: Мы, кстати, один из немногих регионов, который этот праздник решил отметить в таком тестовом режиме. То ли 10, то ли 11 у нас областей по всей России к нему решили подключиться. Предполагаю, что это станет какой-то нашей традицией и дальше.
3: Но это уже не первый год. Не то чтобы мы тестируем этот праздник.
2: Ну, давай так, видел я новость о том, что сильно не во всех областях и субъектах он проводится. Мы, как всегда, знаешь ли, пионеры в лучшем смысле этого слова. Вспомнилась почему-то мне старая-старая бородатая шутка о том, а вот как называется, когда ты прибежал в магазин в 20:59, так. Называется «Минута славы, Екатерина».
3: А, интересно, конечно. Ну ладно, нам это не грозит.
2: Да, абсолютно.
3: Фестиваль «Мурманистика города Арктики» продолжается в нашем городе. Фестиваль, напомню, стартовал 6 сентября. Участники этого фестиваля – студенческие команды архитектурно-градостроительных направлений и вузов, между прочим, из разных городов и регионов нашей страны. Участники уже приступили к строительству и монтажу своих архитектурных объектов. Есть и юные участники этого фестиваля. Они проекты свои реализуют на площадке Мурманского арктического университета, создают реальные объекты городской среды. Ну а среди взрослых участников две команды уже приступили к монтажу объектов на туристической тропе «Семь озер». И вот тут у меня возникли вопросы. Об этой тропе «Семь озер» заявляли еще в прошлом году, 2025-м. Якобы хотят ее создать. Будет протяженность этой тропы 24 километра.
2: А где это?
3: И у меня вопрос. Да. И объединит она. Чуть ли не от памятника «Ждущий» должна идти. И вот так вот через весь город, И до памятника Алёши туда, до Семеновского озера. Но ты знаешь, я за весь период, то есть в течение года, не припомню, чтобы эта тропа была открыта. Начала она как-то действовать. Какие-то там арт-объекты появились. Вообще вот этой информации в своей голове, ну, никак не могу вспомнить. Может быть, ты что-то помнишь
2: такое? Ты знаешь, я могу только перебросить мостик к предыдущему предыдущей новости я 5 озер вот знаю.
3: Да.
2: 7 озер ну, это пока еще не история. Слышал.
3: Ну, в общем, друзья мои...
2: Ну, ты знаешь, там тоже по тропе можно походить
3: разговоры.
2: От Алеши, да, как говорят.
3: Да, да и дальше. Разговоры о туристической тропе все-таки остаются на уровне разговоров. Напомню, 7 озер она называется. Но, тем не менее, что касается участников фестиваля «Мурманистика. Города Арктики», все-таки они знают, где находится эта тропа. В общем, финал этого фестиваля состоится в субботу, вот уже в предстоящую. И все созданные объекты будут представлены на территории туристической тропы «Семь озер» и рядом с морским вокзалом.
2: Ох, не зря мы сегодня отмечаем еще день появления сериала «Секретные материалы».
3: Ты понимаешь, это реально секретные материалы. Друзья мои, если наши слушатели владеют какой-то информацией,
2: если
3: да,
2: это вы...
3: напишите, расскажите. Если вы уже гуляли по этой тропе «Семь озер»,
2: да
3: которая называется...
2: Если вы просто знаете вообще, что это за «Семь озер», так и расскажите нам, пожалуйста.
3: Мы рассказывали даже в нашем эфире, что планируется создание, планируется объединение.
2: А появилось-то что?
3: А вот насчет появления осталось загадкой. Ну и что еще хочу вам, друзья, рассказать. Предлагают нам поддержать курорт «Большой Вудьявр» в Кировске, потому как он принимает участие в 5-м сезоне национальной премии «Горы России». Горнолыжный комплекс, напомню, был признан лучшим горнолыжным курортом Северо-Западного федерального округа в прошлом году. Ну а в этом году в нескольких номинациях принимают участие «Большой Вудьявр». Это и лучший в России горнолыжный курорт, лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха и лучший горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа и еще лучший в России отель горнолыжного курорта с СЗПО, с гостиницей «Северный» и санаторием «Тирвас». В общем, есть где разгуляться, есть где одержать победу. Будут определять победителей народным онлайн-голосованием. Проходить оно будет на официальном сайте «Горы России». Напомню, называется эта премия. До 15 октября можно зайти на этот сайт. Правда, нужна регистрация, чтобы проголосовать, отдать свой голос за курорт «Большой Вудьявр» в Кировске. Напомню, курорт этот круглый год работает, и горнолыжный сезон там 7 месяцев длится, ну а в летний период открыты пешеходные маршруты по Хибинам.
2: Ты знаешь, одно из моих
3: уникальная история.
2: Больших детских впечатлений, мы возвращались на поезде на 21-м, естественно.
3: Из Санкт-Петербурга?
2: Ну, конечно, маршруты у нас были у всех, да, одинаковые, да. Проложены в свое время, и вместе с нами, это было начало 2000-х годов, я помню, ехали немецкие туристы, да. Которые, собственно, да, в Апатитах тогда выходили, и я поверить вообще не мог, что сюда, к нам, в Мурманскую область, иностранцы тогда приехали, когда это еще не было мейнстримом, как говорится.
3: Тем более еще и на поезде.
2: Абсолютно, верно, из Германии к нам прибыть, поэтому, ты знаешь, я вот с тех времен, нет у меня никаких сомнений, что у нас здесь есть что посмотреть, и даже когда еще не было такой классной развитой инфраструктуры, все равно люди сюда ехали. А сейчас, ты уж понимаешь, да, все к этому как будто тебя подводит.
3: Да, так что, друзья мои, «Горы России», наш горнолыжный курорт «Большой Вудьявр» принимает участие. Предлагаем поддержать. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Филлипс». Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
6: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции, стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками.
4: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Уже и Donald next to me.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вырханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт», свежая рыба и блюда ресторанного уровня, Кольский 51/8.
2: Ну, посмотри, как сейчас красиво у нас над заливом, потому что туман превращается в элегантную дымку. Очень приятно, кстати, что далеко она никуда не ушла, и так очень очаровательно подчеркивает сегодняшнюю погоду. У нас прямо сейчас плюс 9 градусов в Мурманске, но это сильно не предел. Мы сегодня доберемся до плюс 13 градусов. И самое главное, вот такую вот переменно-солнечную, немножко облачную, но не дождливую погоду обещает нам сегодня 10 сентября.
1: А я хочу тебе сказать, что я вчера ночью видела северное сияние.
2: Да ты что?
1: Да, ну как ночью? Ночью часов в 11 где-то уже вот перед тем, как залечь в край. Думаю, а что это такое на небосклоне? А это сияние. Так что, друзья мои, наблюдайте и увидите.
2: Главное, чтобы рядом не проходил Джек Николсон, тебе так скажу. Как только слово «сияние» звучит, понимаешь?
1: Нет.
2: Главное, чтобы он у тебя в дверях не появлялся. Давай лучше про приятное поговорим.
1: Давай.
2: У нас и завтра тоже будет сохраняться вот такая вот картинка, ага, и приятнейшая погода до плюс 13 градусов. Ладно, уговорила. Хорошо. Давай про выходные.
1: Слушай, давай про выходные, потому что, смотрите, суббота, все довольно прилично, но особо не солнечно, а все в облаках, но тем не менее до плюс 12 обещают. Ну, а воскресенье даже до плюс 16 с намеком на солнце.
2: Ну, напоминаем, что мы об этом говорим, будучи в четверге, поэтому
1: конечно,
2: что у нас там через 3 дня случится, будет вообще непонятно. Пока плюс 9, сегодня до плюс 13 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт», свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка, красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство, качественно, просто полезно и вкусно. «Шеф-Порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт Мурманск».
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: feel.
1: Она не может любить меня.
2: Я брата ищу.
3: Киноспам.
4: Ну, здравствуй.
5: Спонсор рубрики ООО «Моткис», Мурманский областной театр комедии и сатиры, впервые открыл свои двери. Телефон 749-7.
6: Про другое из искусств будем говорить с вами прямо сейчас. И историю есть у меня для тебя. Ты наверняка слышала про такой глянец, который называется «Чтиво».
5: Ну, конечно, разумеется.
6: Да, и не так давно у них появился «Чтиво-дом». Знаешь, такой их местный ДК, но в самом лучшем понимании этого смысла. У них там есть и кинопоказы в том числе. И вот как раз-таки там, в этом «Чтиво-доме», зацепился я за очень интересную картину, которая у них активно сейчас промоутируется и показывается. Надеюсь, что и до наших краев она тоже сможет добраться. Называется она «Тони». Это такая комедийная драма, которая вышла буквально вот 7 августа 26 года от компании А24. Она тут в последнее время у нас очень часто шумит во всяких киноновостях. Рассказывает она историю Энтони Бурдена, если тебе это имя ни о чем.
5: Нет, мне только Энни Бурден.
6: Это Бурден Моден сейчас у тебя вспоминается.
5: Конечно.
6: И вот эти вот усатые мужчины в каких-то вязаных свитерах.
5: Там было очень мало мужчин. Там были сплошные женщины красивые.
6: Вернемся к фильму, про который я все-таки рассказываю. Один из самых влиятельных шеф-поваров современности он был. Этого мужчины уже, к сожалению, с нами нет. Но история-то все равно с нами остается. Рассказывает она о том, что он вообще-то в 19 лет хотел стать писателем, но устроился на летнюю подработку в ресторан и, как говорится,
5: все определило его судьбину дальнейшую. Понятно.
6: Он потому что потом еще написал свои мемуары о том, как он путешествовал и, собственно, работал поваром в разных уголках.
5: Я хочу посмотреть этот фильм.
6: Да, в разных уголках нашей земли. У него там было даже тревел-шоу по этому поводу, так что и фильм, может быть, не самый кассовый, не самый широкий, но точно тот из современных, на который стоит обратить внимание, естественно, 18+.
5: Новости такие околокиношные. Colgate запустил зубную пасту по Гарри Поттеру. Такая вот оранжевая паста с кусочками, она еще в виде распределяющей шляпы и вкусом еще и перечной мяты. Но внутри коробки, кстати говоря, скрывается еще и случайный цвет одного из факультетов Хогвартса. Так что вот можно узнать, куда, собственно, вас и распределят. Стоит она примерно $5.
6: Факультет — это заболевание какое-то. Факультет,
5: ну это да. А так это посмотри, как красиво выглядит. В общем, всем поклонникам Поттериана, коими мы с Сергеем не являемся, но, тем не менее, можно приглядеться.
6: Это ты меня сейчас зря так причислила к тем людям, для которых Гарри Поттер равнодушен. Я прям очень ценю. Это, мне кажется, моя главная настольная книжка всех времен. Но, ты знаешь, я все-таки оставляю ее...
5: Ну, это идолопоклонничество.
6: Да, ну давай так. Я сейчас оставляю ее в той части жизни, когда мне было, лет 15 максимум, наверное. Я потому что, когда вижу людей, которые мне показывают, смотри, я купила себе подвеску с дарами смерти, я думаю, попробуй что-то еще, может быть, в этой жизни. Ипотеку, например, взять тоже. Дары все туда принесешь сразу же в эту же копилку. Я к тому, что мне очень странно и пугают меня люди, которые сильно во взрослом возрасте глубоко в это погружаются и этим увлекаются, Гарри Поттером в частности. Давай про новости российского кино.
5: У меня тоже есть.
6: Да, новость, которая меня, если честно, увлекла.
5: Угу.
6: Тут дело в том, что выходит у нас танцевальная драма «Мигеля» из танцев, который называется оно «Искусство падения», стартует в онлайн-кинотеатре «Окко» с 25 сентября. Генеральный продюсер — это Вячеслав Дусмухаметов.
5: Знаем такого.
6: Даже это, то есть это имя мы все-таки знаем.
5: Да, много где чего сделал в кинематографе.
6: Да,
5: и других проектах.
6: Так вот, помимо профессиональных актеров, в сериале появятся еще и танцоры, известные по участию в шоу «Танцы». Сюжет достаточно схематичный и условный, про молодого танцора, который попадает в танцевальное шоу. Ну, в общем, как всегда, это только обрамление. Самое главное, что у нас там как хореография и драма будут друг с другом вместе сплетаться. Вот на это уже поглядеть будет интересно. Не в формате телевизионного шоу, а полноценного сериала. Достаточно экспериментальная вещь. Любопытно будет, по крайней мере, первую серию поглядеть.
5: А в Мурманске завтра состоится премьера показа фильма, который называется «Мой Север». Это первый в России полнометражный фэнтези-эпос о древних легендах саамов. В общем, такого загадочного коренного народа. Фильм выходит в широкий прокат только 17 сентября. Но, как я уже сказала, завтра в «Люмен Галактика» состоится премьерный показ. Картина снята мурманчанкой, режиссер Юлия Крылова. «Мой Север» для нее стал дебютом в полнометражном игровом кино. В основе сценария саамский фольклор, мифы, легенды. Съемки проходили в Мурманске, в Териберке, в Лавозере, в других локациях нашего Кольского полуострова. В общем, не буду рассказывать вам сюжет. уже довольно известные актеры. Может быть, не на слуху их имена и фамилии, но вы их точно лица встречали в сериалах нынешних. Что хочется сказать? Да, премьера состоится, сбор гостей 18 часов, вход по пригласительным билетам, но официальный прокат 17 сентября, широкий прокат по России «Мой север», фильм, который снимали мурманчане.
6: Ты знаешь, хочется это кино заценить и поддерживать не только потому, что оно на севере у нас снималось и нашими земляками, но еще и просто потому, что это очень классная работа. Я надеюсь, эти два фактора возьмут, как сойдутся друг с другом, будем всем ходить и горячо рекомендовать фильм, про который мы с тобой сейчас только что рассказали.
5: «Мой север».
6: Спонсор рубрики – Мурманский областной театр комедии и сатиры. Первый сезон «Мотки» со ним. Громкие премьеры, смелые эксперименты, новые имена и грандиозные планы. На сцене Кольского районного центра культуры премьеры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Приходите заранее, вас ждет живая музыка и угощение. ВКонтакте «Мотки» для лиц старше 12 лет.
1: Она не может любить меня!
3: Я брата ищу. Киноспам.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Моткис» Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 74-97.
2: А нам можно, кстати, не впервые позвонить. Если вы уже с нами играли, но пока ничего не смогли от нас взять, то можно снова наш номер набрать в студии 488-448. Тем более на кону у нас два электронных пригласительных на спектакль Мурманского областного театра комедии и сатиры.
1: Да, друзья мои, на календаре 10 сентября уже, как быстро пролетело это время с 1 сентября. Есть события этого дня, есть именинники, конечно, мы хотим рассказать вам подробности, посмеяться даже кое-где.
2: Надеюсь, вы тоже будете успевать это делать между вашими ответами, но давайте познакомимся для начала с нашим игроком под номером 2. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи? Здравствуйте.
3: Доброе.
1: Вас зовут как?
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Да, Сергей, доброе утро. Смотрите, все будет очень просто происходить сейчас и достаточно быстро и весело. Мы вам будем рассказывать про события сегодняшнего дня. От вас только

0: да или нет. Мы хотим слышать, ну, в смысле, согласны вы с тем, что мы здесь рассказываем, или не согласны. Такое тоже может быть, поэтому берите всю ответственность на себя и набирайте максимальное количество баллов, как, собственно, сделал это игрок у нас под номером 1. Но дополнительный вопрос мы, как всегда, тоже приготовили.
1: Конечно, Сергей, мы желаем вам удачи, от вас требуем да или нет. Я ставлю плюсы.
0: Поехали. Скирдники по народному календарю сегодня свататься не стоит. Приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду. Верите в такую примету?
2: Верю.
0: Так что корректируйте планы на вечер, как говорится, и ваш первый плюс вам уходит. Северный вопрос для вас. 10 сентября, день присвоения Мончегорску, звание «Город трудовой доблести». Монча переводится с амского как «желтый». Все верно?
2: Нет.
0: Ну, конечно, все-таки Монче – это красивый, очень вне зависимости красивый от цвета, да. 270 лет назад основан Александринский театр. Название было дано в честь супруги императора Александры Федоровны. Верите в такую зависимость?
1: Театр Александринский. В честь супруги императора.
2: Да.
0: Ну и правильно делаете. Хотя первое время Александринку называли все-таки малым театром. 1894 год. В Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде. И это был таксист. Да или нет?
1: В Лондоне-то.
2: Да.
0: Звали его Джордж Смит, он не справился с управлением и точно в двери дома въехал, прям в петли попал даже. 1960 год, на Олимпиаде в Риме сенсационную победу в марафоне одержал эфиопский бегун Абебе Бекила. После финиша он не остановился и начал делать разминку. Да или нет, как считаете?
1: После марафона-то.
2: Ну, конечно.
0: И заявил еще заодно, что мог бы пробежать и еще 10 километров. Наглец какой. 33 года назад состоялась премьера первого эпизода телесериала «Секретные материалы». Главные герои – спецагенты ФБР Дэвид Эдисон и Мэдди Хейс. Все верно?
1: Секретные материалы?
2: Да нет, конечно.
0: Фокс Малдер и Данна Скалли. Они... Не вас не проведешь, конечно. В этот день родился легендарный модельер Карл Лагерфельд, и в честь его даже назвали «Вид пауков». Может такое быть?
2: Да.
0: Ютус Карла Геферльди. Ну, практически как-то так, да, должно это звучать. Паук, наверное, с большими черными глазами и белым воротником, собственно, как и сам маэстро.
1: Это да.
0: Последний вопрос для вас. Сегодня день рождения у режиссера Гая Ричи. Гая Ричи имеет черные пояса по карате и дзюдо. Может такое быть?
1: Что-нибудь знаете из его биографии? Черные пояса по карате и дзюдо.
2: Ну, допустим, да.
0: И по бразильскому джиу-джитсу в том числе. У нас невероятная какая-то ситуация. Катерин, ты озвучь в эфире, что у нас происходит.
1: Значит, Сергей, 8 из 8 со знаком плюс. Собственно, такой же результат был и у Оксаны час назад. И нужно расчехлять наш дополнительный вопрос.
0: Подожди, мы давай, во-первых, поаплодировали.
1: Безусловно, да, Сергей, вам аплодисменты.
0: И порадовались. Хотим вас сегодня узнать насчет одного из именинников нашего сентября. Верите ли вы, что Мурманский морской торговый порт старше нашего города Мурманска аж на целый год? И если Мурманску исполняется только 110 лет, торговому порту уже целых 111, да или нет?
1: Интересный вопрос.
2: По-моему, да.
0: И вы правы абсолютно, и здесь в том числе.
1: И значит, Сергей у нас сегодня победитель.
0: Знала бы Оксана, понимаешь? Что 8 ответов ей все-таки по итогу не хватит.
1: Ну, надо же, ну,
0: у
1: надо
0: нас
1: же.
0: Такого что-то и не припомню, когда и было, когда у нас сражались 8 из 8.
1: Да, да.
0: Сергей, вы на линии, пожалуйста, оставайтесь, потому что вам сейчас Катерина будет за эфиром.
1: Оксана, а завтра пятница, вы нам позвоните еще раз.
0: Я надеюсь, она там не глубоко расстроилась, и наш номер не забудет.
1: Так, все, больше звонить не буду. Спонсор рубрики Мурманский областной театр комедии и сатиры. Первый сезон, мотки с ним, громкие премьеры, смелые эксперименты, новые имена, грандиозные планы. На сцене Кольского района Центра культуры премьера «Ханумай». Здравствуйте, я ваша тетка. Загляните в буфет, вас ожидает комплимент ВКонтакте. Мотки для лиц старше 12 лет.

0: Песня дня.
1: Четверг во всех календарях, традиционный кинодень. У нас сегодня прям образцовая драма случилась в нашем фактомате. Я такого, если честно, не припомню вообще в принципе.
2: Да, действительно, а чему же ты песню-то посвятил? Flowers?
1: Ну, конечно, сегодня же, ты смотри, у нас 10 сентября.
2: Тыкви, что ли?
1: Нет, сегодня день занюхивателя просто. Ну и заодно,
2: однако,
1: ты понимаешь, заодно еще и день разноцветных букетов. Непонятно, какому празднику у нас сегодня посвящено. Выбирай вообще любой.
2: Слушай, ну получается, что нужно заглянуть в наш сторис ВКонтакте, и там тоже мы отмечаем все вот этот вот праздник. Как это там? День занюхивателя.
1: Да, если вы не понимаете,
2: друзья.
1: Да, о чем вообще речь, у нас там помидорная рулетка происходит. Так что welcome в наши сторис в группе во ВКонтакте Power Hit Radio. Будет вам чем заняться во время рабочего дня, хоть похохочете наконец-то. Все, мы ваши утренние ведущие. Оставляем вас до завтрашнего дня. Это Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против
2: сна. До свидания.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибридкары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Horsepower Train представила очередную новинку – водонепроницаемый бензиновый двигатель, соответствующий уровню защиты IPX8. Напомню, Horsepower Train – молодое совместное предприятие Renault Holding Geely и нефтехимической компании из Саудовской Аравии. Оно занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания, коробок передач и гибридных силовых установок. С момента основания компания фонтанирует новинками. Очередная из них – двухлитровая бензиновая турбочетверка Horse B2. Предназначенная для внедорожников и приключенческих кроссоверов. Двигатель рассчитан на работу в составе гибридных силовых установок любого типа. Его фишка в полностью герметичной конструкции. Он может работать в воде на глубине, превышающей 1 метр. Нужен только шноркель для подачи воздуха. Причем компания-разработчик гарантирует стабильную работу двигателя даже на уклоне 45 градусов. Этот движок уже установлен под капотом наиболее мощной версии приключенческого плагин-гибридного кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700. Его полноценная премьера ожидается до конца этого года.
0: Акселератор.
3: Средняя стоимость полиса ОСАГО летом составила 7641 рубль. Финансовый маркетплейс «Финуслуги» назвал регионы самыми высокими и низкими средними ценами на обязательную автогражданку. Мурманская область в топе, к сожалению, сверху. Так, самая высокая средняя стоимость ОСАГО отмечена в Новосибирской области – 13 189 рублей. Второе место – Хабаровский край. Следом в порядке убывания стоимости расположились Камчатский край, Москва и Мурманск. Область со стоимостью 9 330 рублей. В рейтинг регионов самыми низкими ценами на ОСАГО вошли Белгородская область, Забайкальский край, Чукотка, Псковская область. Самые доступные полисы ОСАГО в Ненецком автономном округе. В среднем они стоят там 5 443 рубля. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибридкаров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А, 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Глен Формер, все такие люди, Offenbach Remix.

0: again.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
1: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
6: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции, стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками.
7: The radio station. This is Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
6: Power

0: Every day, every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Sir, E24K Golden.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yes.
2: Power Play.
4: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is PowerPlay. This is not everyone. Power.

0: Реклама. Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты – часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!

0: и сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru. 104.5 FM.

Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ Эксперт Мурманск». Диагностический центр МРТ «Эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Начну выпуск с информации о дорогах. Из-за сильного тумана перекрыт участок трассы Кола. Проезд для всех видов транспорта закрыт с 1230 по 1289 километр трассы Кола от развилки на Апатиты до Оленегорска. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. Информацию о состоянии дорог можно узнать в диспетчерской службе «Мурманск-Автодора». В Мурманской области завершили подготовку к выборам депутатов в Государственную и областную думы. Все избирательные участки готовы. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Антон Богомолов. Избирательная кампания проходит спокойно, бюллетени уже сформированы. На участках будет работать видеонаблюдение. Совместно с общественной палатой сформируют корпус общественных наблюдателей. Кроме того, северяне могут проголосовать дистанционно. Заявление уже подали более 33 тысяч человек. В отдаленных территориях организовано досрочное голосование. Напомню, выборы депутатов в Государственную Думу и Мурманскую областную думу состоятся 18, 19, 20 сентября. В Мурманске позже обычного начинается вакцинация против гриппа. В региональном Минздраве объяснили, что причина связана с обновлением состава российской вакцины. В текущем эпидсезоне российская противогриппозная вакцина претерпела кардинальное обновление. В этом году были заменены все три компонента препарата. Решение принято в связи с циркуляцией новых штаммов вируса, объяснили в ведомстве. Из-за обновления штаммового состава производство вакцины заняло больше времени. Это повлияло и на график федеральных поставок в регионы. Сейчас препарат уже прошел необходимые испытания, формирует специфический иммунитет, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. Московский классический балет едет за полярный круг. Театр Касаткина и Васильева выступит в 5 городах Мурманской области. С 8 по 10 октября в Мурманске на сцене областного драматического театра зрители увидят спектакли «Спартак», «Дон Кихот», «Золушка» и «Сотворение мира». Далее балетная труппа отправится в Североморск, Мончегорск, Апатиты и Полярные зори. Отмечу, Государственный академический театр классического балета имени Касаткина и Васильева открыл свой 61-й сезон. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.
3: Hey, pick up. I want to come over.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении Теребас.
2: ИП Лихачев ВС, ОГРНИП 321-519-400-282-99. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5. Ролик создан в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке правительства Мурманской области и Центра кластерного развития Мурманской области.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт,
6: как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio. Stay tuned on Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
3: You are listening to Power Hit Radio.
4: Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили.

0: пятницу. Воскресное крайне северное шоу. И полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции. Стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками.
2: Политическая реклама.
3: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
3: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Columbia Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
2: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

you. New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

I like it. Power. Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
6: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
7: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
6: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
7: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
7: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте.
6: Для детей младше 14 лет.
9: Number one hit music station. Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. И в начале выпуска расскажу о ситуации на дороге. Проезд от развилки на Апатиты до Оленегорска открыт для всех транспортных средств. Ранее участок с 1230 по 1289 километр трассы Кола был закрыт из-за сильного тумана и ограниченной видимости. Актуальную информацию о состоянии дорог в регионе узнавайте в диспетчерской службе Мурманска «Автодора». И в продолжение темы «Утренний туман» внес коррективы в работу аэропорта Мурманск. Несколько авиарейсов не смогли долететь до Мурманска из-за тумана. Самолеты разворачивались и улетали в Архангельск. Сделали крюк в Архангельск. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга. Несколько рейсов задержались с прибытием. Также из Москвы и Петербурга и Екатеринбурга. В обратном направлении отправление рейсов также перенесено на более позднее время. Актуальную информацию смотрите на сайте аэропорта Мурманск. С начала года 70% соискателей нашли работу при содействии кадрового центра Мурманской области. Всего за помощью обратилось более 16 тысяч северян. Для 11 тысяч из них консультации и подбор вакансий завершились реальным выходом на работу. Как сообщает Министерство труда и социального развития, путь от первого обращения до заключения трудового договора занимает у жителей области в среднем около 50 дней. Наиболее активными в поиске работы стали жители региона в возрасте от 35 до 49 лет. Среди молодежи чаще работу ищут от 18 до 24 лет. Самыми популярными среди северян стали позиции матросов, делопроизводителей, а также рабочие профессии в сфере обслуживания. Подсобные рабочие, дворники, уборщики. Собственный бизнес открыли 310 человек. Мурманск посетит профессор, доктор наук, ведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус. В рамках проекта «Здоровый Север» он встретится с родителями юных северян. 14 сентября встреча состоится в пространстве Сопки на улице Софьи Перовской, 21А. Доктор Продеус выступит с лекцией на тему «Иммунитет ребенка». На встрече можно получить практические советы и ответы на вопросы о детском здоровье, профилактике аллергии, укреплении иммунитета. Для участия необходима предварительная запись. Подробная информация в паблике «Детская больница Мурманская область» ВКонтакте. Фотоконкурс «Отцы Заполярья» стартовал в Мурманской области. Инициатива направлена на поддержку ответственного родительства и укрепление традиционных семейных ценностей в регионе. Среди номинаций конкурса такие, как «Приключения с папой», «Спортивный папа», «Многодетный отец» и другие. Чтобы принять участие, необходимо до 20 сентября опубликовать фотографию в социальной сети с хэштегом «Отцы Заполярья», а также заполнить электронную заявку на портале «Наш Север». Победителей выберут в два этапа. Сначала народное голосование будет оценивать, потом компетентное жюри. Ну а авторы работ, занявших первое, второе и третье места, будут торжественно награждены. Организаторы приглашают жителей региона поделиться семейными историями. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: is Power Your Day. Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Ну да, чтобы музыку заказывать, надо, конечно, места знать. И помимо озвученного уже адреса сайта, есть у нас еще приложение и возможность позвонить 488-448. Про группу ВК тоже не забывайте. Сообщение сообществу очень даже активным.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых. 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Мы в Малоградиентно-Барижском поле, друзья, и завтра будем в нем же. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Хочется побольше солнечных дней, хотя осознаем мы, что лето прошло, уже все это неминуемо. Осень будет подкрадываться. Ну пусть подкрадывается, а не прям вот так нападает. Уже много желтых красных листьев, и как раз в цвете солнца они выглядят еще лучше. До плюс 13 сегодня и завтра тоже до плюс 13. Так что как минимум еще один день без дождя. На него мы можем рассчитывать. Плюс 11 прямо сейчас. Ветер юго-западный. 1-2 метра в секунду. Ждем своих плюс 13. И постараемся на достигнутом не остановиться. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас» ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Power Unity. Сила твоего дня.
1: Песни опять крошечные такие все. Еще год назад как-то стремились они к 3 минутам. Сейчас побольше 2.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
2: Без возрастных ограничений.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции. Стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
7: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

группу Jamiroquai. Трек называется Runway, тоже вам хорошо известный. Кстати, песня родилась из конфликта со звукозаписывающей компанией. Из конфликта может рождаться красота и хитяра.

ощущение лета. Погрузитесь в тепло кедровой бочки с ароматом хвои или придайте коже сияние с помощью фруктовых обертываний. Массаж подарит расслабление, а уютная атмосфера согреет лучше пледа. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

не темпа, на Power Hit Radio, и какой-то набор букв прислали мне из приложения. Спасибо большое. R и P – одни из моих любимых букв в нашем алфавите. Но попробуйте еще гласных навставлять.

0: Getting down. Power your day. Сила твоего дня. Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип пиццы 2023-7500-128-20.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25
6: на Power Hit Radio.
7: Политическая реклама.
8: Пока другие молчали, справедливая Россия боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. Справедливая Россия требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Сила твоего дня.
9: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21-52-72.
0: Power your day.
10: Не зависай, обороты набирай.

работа на тему «Любимый Мурманск», потому что мы в ожидании Дня города. В конкурсе могут участвовать те, кому еще нет 14 лет или только исполнилось 14, и по итогу каждого месяца до Нового года жюри будет выбирать лучшую работу и награждать автора приз шикарный. Во-первых, Алиса Яндекс.Танцел. Во-вторых, сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». И потом будет суперфинал, там сертификат на 100 тысяч рублей. Заходите в нашу группу ВК, знакомьтесь с условиями и рисуйте на тему «Любимый».

0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
1: Слушатель Андрей приветствует всех и говорит, сегодня осень пришла. Видимо, какая-то персональная осень Андрея. А песню хочется про лето. Получается.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если села батарейка...

настроение хорошего дня. Ну, что-то не припомню. Под постом на квест с помидорчиками все было. Так, пойду тогда смотреть сообщение сообщества. И Натуся говорит, была рада, что у вас так прикольно проходят рабочие дни. В общем, всем больше улыбаться, больше радоваться жизни желает Натуся. Я, кстати, тоже приняла участие вот в этом вот всем. Что-то, видимо, не очень видеогенично оказалось. Поэтому итоги подвели без меня. Но я не

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства. И северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ну что ж, дали мы +13, +13,6 показывает сейчас наш студийный термометр. Хоть и не очень официальные эти цифры, но взглянуть приятно. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Официально +12 в Мурманске сейчас. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода на всем Кольском полуострове, в том числе и в Мурманске. Солнышко сегодня было предостаточно, но что-то как-то устало. Оно, видимо, скрылось отдохнуть. Без существенных осадков, зато утром был туман, который мы много видели в соцсетях. Ветер северо-западный, умеренный в течение всего дня. Ночью температура воздуха будет +4, +6, а днем вот до +13. А если верить нашему студийному термометру, повторю эти замечательные показания, +13,6. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.

0: памяти. Бенни Бенасси, дискотека, заказывает дама.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day. Дискотека.

0: общем, развлечений хоть отбавляй.
1: Реклама.
2: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
1: Сила твоего дня.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
6: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
5: Компания «Консультант ИТС».
7: Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своей красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
8: Без возрастных ограничений.
9: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента.
2: Попкорн – один из немногих продуктов, о котором россияне могут сказать: «Я помню, как он появился». Потому что в США первую мобильную машину для приготовления попкорна представили в конце 19 века, а у нас примерно через 100 лет. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. 1991 год. Компания «Деловая Русь» привозит в нашу страну оборудование и сырье для производства попкорна. Сначала аппараты появились в магазинах, на рынках, на улице, но практически сразу, через несколько лет, проникли в кинотеатры как американская еда для кино. Хотя в самой Америке попкорн длительное время был массовой уличной едой. А во время Великой депрессии, 1930-е, попкорн оказался почти идеальным кризисным продуктом. Стоил дешево, продавался повсюду, горячий и не бесполезный. Ведь сам по себе попкорн – это 100% зерновой продукт. В нем сохраняются оболочка, зародыш и эндосперм. В попкорне немного калорий, а по содержанию клетчатки показатели даже выше, чем у авокадо и чечевицы. Это позволяет быстрее насытиться и не переесть. Причем попкорн довольно объемный. Небольшая порция занимает много места в миске, поэтому может давать приятное ощущение, что вы едите много. В целом, если вы готовите попкорн дома, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли, специи – это действительно один из самых удачных вариантов среди снеков. В нем есть углеводы, немного белка, клетчатка, антиоксиданты, витамины, минералы, а сама кукуруза не содержит глютена. Однако ведро попкорна в кинотеатре уже совсем другая история. Там много масла, сырный порошок или сахарная корочка и огромное количество соли. Настоящая калорийная ловушка. Поэтому берем сухие зерна кукурузы, заказать их можно на любом маркетплейсе, и добавляем по вкусу. Сладкая классика. Карамель, ириска, шоколад, корица, мед, ваниль. Соленая классика. Морская соль, сливочное масло, сыр, чеснок, паприка. Для гурманов трюфель плюс пармезан. Розмарин плюс морская соль. Чили плюс лайм. А для смелых мисо карамель, матча, васаби, корейский бибикью, сладкий чили. Итого. Попкорн оказался намного приличнее своей репутации. Не вредный продукт, а цельнозерновой перекус. Но вредным его сделать легко, переборщив с топпингом. И напоследок. Знаете, почему кукуруза вообще взрывается? Внутри каждого зерна есть немного воды, и при нагревании она превращается в пар, давление растет, и оболочка не выдерживает. При примерно 9 атмосферах оболочка лопается, и крахмал выворачивается наизнанку. Чтобы вы жевали, а не болтали в кинотеатре. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищевой или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

вспомнили про случай. Несколько лет назад это было, я готовила попкорн дома. Не повторяйте моих ошибок. Вот все мы знаем, что металлическую посуду не стоит в микроволновку запихивать. Но вот я как-то забыла, что деревянную тоже не стоит. У меня потом костерком в доме пахло недели две.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
3: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия. Для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power Hyundai.

Готик рок, такой жанр у этого трека. Все так веселенько звучит. В клипе Люки Ли в черном одеянии, вуали, преследует мужчину по заснеженному пейзажу. Вот это уже готичненько, да? Трек был...

0: души в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: А так-то вообще мы чего здесь собрались? Power Your Day, жду ваших приветов, жду поздравлений, жду заявок музыкальных.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманской области продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы на 9 дорогах завершены. Общая протяженность обновленного полотна составила почти 51 километр, сообщили в региональном Минтрансе. В нормативное состояние приведены участки дорог Кола-Зверосовхоз, Умба-Кандалакша, Кола-Серебрянские ГЭС, Кандалакша-Полярные Зори, Мешуково-Снежногорск, дорога Лесная, а также автоподъезды к Печенге и Полярным Зорям. На трех мостовых сооружениях продолжаются работы, ремонтируют мост на 7-м километре дорога Кола-Серебрянский ГЭС, на мосту через реку Териберка на 56-м километре дороги. Кроме того, работы идут на мосту через реку Западная Лица. Напомню, работы по замене асфальта на Кольском мосту перенесли на следующий год. В Мурманске эксперты олимпийского уровня делятся профессиональными секретами для специалистов в области физической культуры и спорта. Профессионалы проводят обучение. Программа охватывает широкий спектр тем. Это планирование нагрузок, оценка потенциала спортсмена, функциональная диагностика, современные технологии управления тренировочным процессом и так далее. Подход такой позволяет тренерам и методистам не только обновить знания, но и получить практические инструменты для подготовки чемпионов на основе актуальных научных данных. Из Ярославля в Мурманск без пересадок. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о развитии транспортного сообщения региона. В частности, планируется модернизация и расширение аэропорта «Золотое кольцо». В следующем году планируется ввести новый терминал внутренних авиалиний. Это совпадает с планами Ярославской области открыть новые направления полетов, одно из которых – Мурманск. Сервис записи к врачам в Мурманской области временно недоступен. На сервисе проводят технические работы. Об этом предупредили в оперативном штабе. Жители региона просят пользоваться сервисами здравоохранения в интернете либо в национальном мессенджере «Макс». И в завершение выпуска расскажу о погоде. Утро туманное завтра встретят мурманчане. По сообщению синоптиков, 11 и 12 сентября наш регион будет находиться в северной периферии циклона. В Кольском Заполярье завтра облачная, с прояснениями погода. Ветер ночью слабый, днем северный, умеренный. Температура воздуха ночью по области местами до минус 2 градусов, ну а днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 9-14 градусов. В Мурманске завтра утром будет туман, днем без существенных осадков. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

вами, в том числе, прилетел привет из города Курск. Константин пишет: «Здравствуй, любимый Мурманск, передаю привет бывшему коллективу Автомаркет на Кольском. Очень скучаю

0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
1: Вы тоже привет можете передавать, поздравлять еще можно, в том числе и себя, с хорошим, удачным днем, например. И музыкальными заявками подкрепляйте все свои.

0: Power Your Day. Сила твоего дня.
1: Скоро уже придет пора чувствовать силу вашего вечера. Делать вы это сегодня будете с Машей Фрейман. И на стене нашей группы ВК уже опубликована тема обратной тяги. Рассуждение о принципах, которые можно и не можно менять.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
3: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции, стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Небо, конечно, выглядит так, как будто дождик, кажется, собирается, но мы будем отрицать подобные вероятности. Нам ничего такого не нужно. Тучи, улетайте куда-нибудь в другие места. Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8. Температура, однако, становится ниже. Это уже отрицать бесполезно. Плюс 13,6 зафиксировал наш студийный термометр. Такую максималочку температурную. Сейчас уже 12,8. Показывает, естественно, тоже со знаком плюс до минусов. Нам еще, надеюсь, далеко. Ветер действительно северный. 3,5 метров в секунду. Окна в студии я уже позакрывала. Слишком холодно было. Облачная с прояснениями погода. А в течение всего дня и сегодня, и завтра, кстати, не только в Мурманске, но и на всем Кольском полуострове. Чего будем ожидать завтра в плане температур? И завтра, и послезавтра регион наш будет располагаться на северной периферии циклона, который смещается с района Ленинградской области в северо-восточном направлении. В отдельных районах завтра ожидаются дожди, порывистый северо-восточный ветер. Ночью 11 сентября на Кольском полуострове заморозки тоже будут, но дневная температура при этом существенно не поменяется. У нас сегодня ночью плюс 4, плюс 6, тоже все, в общем, хорошо. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Feel the power. Power. Yes. Power play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Power Hyundai. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта «Произвольный». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power.

0: Джодей. Не зависай, обороты набирай.
1: Зависают на работе обычно в послеобеденный период. Обед уже далеко-далеко, окончание рабочего дня совсем близко. Эта мысль обычно придает сил. Воспользуйтесь этими силами и напишите на Power.

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Power Yoday. Сила твоего дня.
6: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power your day.

Заканчивается Power Your Day. Дальше у нас вечерний круиз-контроль. Маш Фрейман будет провожать вас по вашим важным вечерним делам. И потом обратная тяга. Не забывайте, можно уже заходить в нашу группу ВК. Начинать участвовать в обсуждении, что мешает вам держать слово. Такая вот сегодня вечерняя тема. А я оставляю вас с песней, хорошо вам знакомой, и ухожу, надеюсь, на солнце на улице. Правда, есть какие-то прояснения. Под дождик не ходит.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Да, именно по этому номеру телефона стоит звонить, если вдруг на своем пути вы увидите какую-то проблему. Это круиз-контроль. У микрофона в студии Power Hit Radio Мария Фрейман. И да, мы запускаем целый час таких наблюдений, активного вашего участия. Если что-то видите на дороге, какую-то проблему, расскажите о ней. Спонсор программы ООО «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Условия очень простые. Сайт, приложение, группа ВКонтакте, все в рабочем состоянии. Так что сообщение с актуальной информацией по дорожной обстановке в Мурманске отправляйте туда, ну или звоните. Номер телефона вы уже знаете, но на всякий случай еще раз повторю: 488-448.
2: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Софи Таккер. Песня про прекрасное настроение и про девочку-кошечку, которая чувствует себя отлично, предлагает прогуляться с ней, погладить ее по спинке. А в ответ она обещает не шипеть и не царапаться, потому что любит тебя, и от этого на душе у нее легко и светло. Игривое настроение от Софи Таккер в рубрике «Автохит» специально для тех, кто окончил рабочие дела и спешит домой. Пусть этим вечером вас сопровождает хорошее настроение.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Более 20 лет на рынке. Продажи автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Аппарат, мама рада. Охраняет нас армата.
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
4: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
5: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Хольский, 118, телефон 33-000.
7: Мурманск, встречай большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября, резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
8: Без возрастных ограничений.
9: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
10: Политическая реклама.
11: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
0: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас плюс 12 градусов, ветер слабый, северный, всего лишь 3-5 метров в секунду. Завтра, 11 сентября, в Мурманской области будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди и на крайнем востоке региона. Они будут сильными, в отдельных районах завтра возможен туман. Ветер будет северный, северо-восточный, умеренный, в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Местами заморозки до минус 2. Опустится слабый термометр, но днем все нагонит и воздух прогреется до 9-14 градусов. В Мурманске тоже будет облачно, но без существенных осадков. Ветер умеренный. Плюс 4-6 это ночью, до 13 градусов тепла это завтра днем. Какими будут выходные, немножечко вперед мы заглянем. И 12-13 сентября в столице Кольского Заполярья будет пасмурно, но не сказать, что дождливо. Пока прогноза на дождь на выходные на эти нет. Напомню, что сейчас в городе плюс 12 градусов.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power

0: отслеживаем дорожные проблемы, ориентируемся на ваши сообщения, так что присылайте их в студию через сайт или наше приложение. И вот Анна спрашивает, зачем обновляют разметку пешеходного перехода у Детского мира. Снова ее красят, пишет нам слушательница. Нет у меня точного ответа, но, насколько помню, по стандартам теперь и зимой на дороге должен быть асфальт, а не снежное покрытие. Его топят песко-соляной смесью. Но раз есть асфальт, то и вся разметка должна быть видна. Думаю, что логика такая. Но могу ошибаться. Если есть более компетентный ответ, то, пожалуйста, напишите его, отправьте к нам в студию.
1: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Джилиманджаро, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид кары под заказ. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 707-105.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
7: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
8: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
9: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Круиз-контроль.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Власти США запретили компании Ford все связи с Китаем. Министр транспорта Шон Даффи направил официальное письмо исполнительному директору Форда Джиму Фарли, в котором потребовал пересмотреть внешнеэкономическую стратегию компании и отказаться от любого технологического партнерства с Китаем. Особое возмущение министра вызвало ряд конкретных проектов. Речь идет об использовании технологий китайской компании CATL на заводе в Мичигане, альянсе с Джили в Испании, а также продолжающихся переговорах с BYD. Отдельным пунктом критики стало решение Ford перенести возврат сборки премиальной линейки Lincoln в Соединенные Штаты лишь к 30-му году. Давление на американский автопром нарастает на всех фронтах. В этом месяце, например, Американский союз инноваций в автомобилестроении выступил с инициативой тотального запрета китайских машин и всех сопутствующих компонентов.
0: Акселератор.
1: Крупные сервисы каршеринга раскрыли для автоньюз.ру список самых надежных моделей в их автопарках. Они выдерживают интенсивную эксплуатацию и имеют высокий ресурс. Но при этом модели у всех разные. Так, например, в пресс-службе Яндекс.Драйва заявили, что в их список самых надежных машин вошли автомобили марок Geely, Havail и Jetta. В рейтинг самых надежных автомобилей каршеринговый сервис CityDrive включил Havail H3, Changan UNI-V, Build GX50, это же Geely Coolray, Jag GS3 и Havail Jolion. В пресс-службе Делимобили заявили, что их клиенты сильнее всего ценят Volkswagen Polo, Kia Rio и Nissan Qashqai. Среди моделей китайских автопроизводителей лучше всего показывают себя Geely Coolray, Exeed LX и JQ J7. Делимобили подчеркнули, что последние годы рынок каршеринга во многом переключился на локализованные автомобили, которые показывают хорошую надежность в эксплуатации. А в начале лета они пополнили парк отечественными автомобилями Lada Vesta. Сейчас активно тестируем их в реальной эксплуатации, поделились в компании. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: И 40 минут в студии Power Hit Radio, программа «Круиз-контроль», микрофона Мария Фрейман. Напоминаю, что у нашей радиостанции есть свой информационный канал во ВКонтакте. Мы туда помещаем аудиофайлы, в которые собираем ваши комментарии, телефонные звонки во время эфира. И если есть обсуждение какой-то интересной темы, а оно у нас практически всегда есть, например, сегодня мои утренние коллеги в «Круиз-контроле» спрашивали вас, смогли ли вы принять участие в таком проекте, как «Туризм для своих». Это бесплатные экскурсии по разным точкам Кольского полуострова и в Мурманске самые разные экскурсии, в том числе для жителей региона они бесплатные. Вот куда бы еще хотели таким образом проехаться, побывать, что посмотреть, что узнать? Ну и как вам вообще этот проект? Стало известно, что он заходит на третий круг и будет еще третий сезон, он будет продлен. Так что уже можно что-то планировать и следить, где что и размещается, и вовремя записываться, ну и получать вот такой приятный сюрприз, как узнать о собственном городе, о собственной области совершенно бесплатно, чтобы мы не были вот, как пример, да, из поговорки «сапожник без сапог», вот чтобы такого не было. Интересный комментарий от вас мы получили, но мне очень понравился, запомнился один, мне кажется, довольно существенный. Но пустите вы уже катер на другую сторону залива, и путешествующих будет еще больше среди местных жителей. Да, прекрасно помню, что прошлой зимой или позапрошлой зимой громко во всеуслышание в новостях это все прошло, что вот в каком-то из месяцев зимних уже отправят этот кораблик туда-сюда курсировать, как это было прежде, ну и что и его ныне там, и ничего. Я думаю, что такому катерочку были бы рады и мы, горожане, мурманчане, и те туристы, которые к нам приезжают. Потому что сделать фотографию с той стороны залива, фотографию нашего города, это, конечно, прям такой открыточный вид, это того стоит. Круиз-контроль, сообщение по дорожной обстановке, есть ли пробки, может быть, какая-то авария, неработающий светофор, дорожные работы ведутся. Вот нам Анна подсказала, что на одном из пешеходных переходов около Детского мира, то есть, получается, да, Книповича, да, пересечение Книповича и Ленина, там делают разметку дорожного пешеходного перехода, так что вполне возможно, что в этой локации движение может быть затруднено. Рассказывайте, что еще такого на дорогах в Мурманске?
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Более 20 лет на рынке. Продажи автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 3-7-0-7-7. geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Реклама на PowerHit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442. Круиз-контроль.
5: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

За окном солнце провожает этот день и ласково нам улыбается. Кстати, как вам новые дорожные покрытия после ремонта? Мне, как пешеходу, обновленные тротуары на некоторых участках очень даже нравятся. Ладно, у нас впереди еще много времени, еще осень, зима, весна и так далее, чтобы все протестировать как следует и в разную погоду. А пока на 104.5 завершаем круиз-контроль. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда электро- и гибридкаров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50. Далее у нас по плану районы квартала. Это несколько минут эфира посвятим недвижимости. Ну а потом нырнем с головой в обратную тягу. Не прощаюсь с вами. Через несколько минут поговорим о принципах, которые мы иногда меняем или нет. Drop it down low.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлтсеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлтсеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtsets.rf.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок загородной недвижимости Мурманска плавно, но уверенно растет как в объемах, так и в разнообразии предложений. По оценке экспертов, сегодня он превышает продажи первичной недвижимости. Кстати, на рынок вторичной недвижимости Мурманска загород также оказывает влияние, говорит эксперт программы Константин Винзовский.
4: Как и в рынке первичном, в новостройках, рынок загородной недвижимости точно так же влияет на рынок вторички, является одной из причин удержания цен. В загород перетекает определенное количество, немало денег. Я думаю, что превосходит значительно в объемах, в стоимости деньги, которые уходят в первичный рынок, с рынка вторичного. Стоимость постройки дома, туда и земля входит, и оборудование, все это деньги туда утекают, они на вторичку не приходят. Это одна из причин. Есть еще разные причины. Но вот первичка влияет не сильно. Также и загородный рынок недвижимости тоже влияет. Может быть, даже чуть больше.
3: Так влияние на вторичный рынок квартир в Мурманске оказывает рынок загородной недвижимости. Ведь он состоит не только из новых предложений, но и из предложений по продаже обжитых домов и дач, построенных несколько лет, а порой и десятилетий назад.
4: Дома, которые построены, в которых сейчас живут, но они когда-то будут продаваться. То есть, соответственно, они перетянут внимание покупателей, как это часто бывает, становятся конкурентами просторных мурманских квартир, перетягивают часть финансов со вторичного рынка, опять же, за город. Это, конечно, бесспорно влияет, и рынок этот имеет большое будущее, опять же, потому что у нас земель много реализовано, пора разным программам, в том числе в городской черте. Это только развивается и выходит на рынок в новом качестве, с просторными помещениями, с инженерными современными решениями. Будет создавать серьезную конкуренцию вторичному рынку в ближайшем будущем.
3: Однако Константин Винзовский отмечает, что вторичный рынок Мурманска резко не отреагирует на влияние рынка загородной недвижимости.
4: Не думаю, что рынок вторичный рухнет, там что-то с ним произойдет, потому что при всем при этом на проспекте Ленина ничего кроме, да, старого фонда нашего, сталинского, вы не получите. И, конечно, это тоже определенные преимущества. Это с историей и дома с просторными жилыми помещениями, высокими потолками, с определенной средой, с соседством и так далее. То есть там тоже есть определенный пул владельцев, которые за город не поедут, например, там по разным причинам. Поэтому загородная резиденция и квартира в центре города – это, возможно, портфель семьи нашей мурманской. Наверное, так и будет. То есть сегодня это уже есть, в общем-то, да, люди живут, город-дача, при том дачи-то у нас многие как загородные дома.
3: Добавлю, что рынки загородной недвижимости и новостроек уже оказывают стабилизирующее влияние на вторичный рынок квартир в Мурманске. Так, средняя стоимость квадратного метра на вторичке уже несколько лет колеблется на отметке 100 тысяч рублей.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлтсеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtseть.rf.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Добрый вечер. И снова «Обратная тяга» на 104.5. Меня зовут Мария Фрейман. Предлагаю нам сегодня порассуждать на тему, с которой сталкивается каждый из нас в жизни. Собственно говоря, вся жизнь соткана из противоречий. Но вот в детстве мы учим, да, не только какие-то базовые предметы школьные, азы наук и так далее, но и принципы нам внушают наши родители и общество. И вот мы вырастаем с какими-то уже убеждениями. Например, ну, все знают, дал слово «держи». Я думаю, что не найдется среди нас ни один слушатель, который впервые это слышит, что вот держать слово – это признак ответственного человека. Пошатнулись мои убеждения в этом плане. Я назвала пост, который поместила во ВКонтакте Powerhit Radio на тему «Обратной тяги» «Право на передумать». И не просто так это все у меня возникло. У меня есть хорошая знакомая, которая тоже опубликовала пост и привела там в пример такую историю, что много-много лет назад у нее была договоренность, соглашение с человеком, а потом человек ей позвонил, и она все планы свои перестроила и так далее. Позвонил, сказал: знаешь, я передумал, я вот теперь так не хочу, не могу и так далее. Она была тогда, моя приятельница, очень обескуражена, плохо себя чувствовала и считала это недостойным поведением человека. И сама сейчас поймала на моменте, когда поступила точно так же. Была договоренность, ситуация для нее поменялась, и она вынуждена была оповестить того человека, с кем договаривалась, что вот поступить так, как они решили, до этого она не может. Вот право на передумать, оно у нас есть или нет? Если ситуация изменилась, и из-за этого договоренность получается в ущерб тебе, что, забирать слово обратно или нужно разбиться в лепешку? Но я сейчас тоже этими словами подвожу, да, и утрирую, сразу такая другая коннотация получается, да? Или все-таки ты имеешь право передумать, но вот тогда что? Нужно звонить заранее, объяснять, пытаться какие-то бонусы человеку предоставить, потому что мы понимаем, что подвели его. Были ли в вашей жизни подобные моменты? Как вы поступали? Или вы тот человек, который вот железобетонно дал слово, в любом случае выполнит и постарается не подвести. Итак, в «Обратной тяге» мы рассуждаем о принципах, которые можем и не можем менять. Комментарии пишите во ВКонтакте под постом на тему «Обратной тяги». Используйте сайт или наше приложение для этого. Ну и можно позвонить в студию по номеру 488-448.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Powerhit Radio.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Мужская стрижка 1000 рублей. 20, 70, 50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50. «Черная кость» – ваш стиль начинается здесь.
0: Обратная тяга.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. В Мурманске по-прежнему температура воздуха держится на отметке в плюс 12. Может, потому что сила ветра слабая. Всего лишь от 3 до 5. Но, правда, ветер северный у нас. Завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погоды. Местами пройдут дожди. И на крайнем востоке Мурманской области они будут довольно сильными. В отдельных районах возможен туман. Ветер днем будет северо-восточным умеренным. Ночью от 2 до 7 градусов выше 0. Местами, правда, заморозки. Столбик термометра опустится до отметки в минус 2 градуса. А вот днем опять поднимется до 9 и даже 14 выше 0. В Мурманске тоже будет завтра облачно, но без существенных осадков. Ветер умеренный. Плюс 4, плюс 6 – это ночью, а днем от 11 до 13. Сейчас в городе за окном 12 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Ох, не успела я даже положить телефонную трубку. Наверное, Степан еще на линии. Ну, я уже в эфире. Степан, спасибо за этот звонок. Сейчас перескажу, о чем мы с вами побеседовали. Ну, во-первых, у нас тема обратной тяги. Это данные обещания. Есть ли у нас право на передумать? Или все-таки его нет? Так вот, Степан сказал, что он сам старается. Вот если на 100% не уверен, обещания не давать и слишком заранее тоже ничего не обещать, чтобы не подводить людей. Вот сам себе можно давать кучу обещаний и чего-то, может быть, и не выполнить, но это не страшно, потому что пострадавший, собственно, он сам и будет. А вот других старается не подводить и делает максимальное, чтобы выполнить то, о чем договорились. И такого же поведения он ожидает от своих визави, от своих друзей, с которыми договаривается о чем-то. Но вот, увы, иногда подводят. И в качестве примера привел случай, когда он был в Москве, договорились с человеком встретиться. Причем Степан был в Москве на очень короткий период, буквально 2 дня. Стал звонить человеку, а человек просто не отвечает на телефонный звонок. Потом уже Степан вернулся в свой город, и вот раздался звонок от этого приятеля, с которым договаривались. Ну вот, давай вот встретимся как-нибудь. Я просто не смог. Что ты не смог? Я уже уехал, меня уже там нет. Да. Ох, важно, конечно, выполнять то, что наобещали, но если не получается, то нужно предупреждать заранее. Именно об этом мы поговорили с Александром. В самом начале эфира он позвонил, за эфиром мы с ним пообщались. Он сказал, что нет, все-таки у человека есть право на передумать, только дурак не меняет своих принципов, своей точки зрения. Обстоятельства меняются, и ты меняешь тоже отношение к ним. Но очень важно как раз-таки минимизировать вот эти потери для других людей. Если в это дружеские отношения, нужно обязательно встретиться с человеком, ты поговорил, все объяснил, и вот нашли общий язык. Если это деловые партнеры, то еще большую тщательность проявить, потому что там человек, может быть, терпит какие-то убытки, может быть, он тоже, в свою очередь, кому-то становится должен, да, вот такая цепочка долженствований и ответственности. В любом случае, встречаться, объяснять и стараться предоставить какую-то компенсацию моральную, материальную и так далее, чтобы не был человек пострадавшим в этой ситуации. Я тогда такой каверзный человек, я же в прошлом журналист. А если мы докрутим ситуацию, да, то есть вот мы в обычной жизни даем обещание, о чем-то договариваемся, ситуация меняется, передумываем, встречаемся с людьми, объясняем. А если речь идет о каких-то чиновниках? Вот они что-то во всеслушание пообещали, наградили, а потом не выполнили. Они же тоже люди, они тоже могут передумать. Они тоже, как мы с вами рассуждаем, да, у нас тоже есть право на то, чтобы передумать. Нет, здесь немножко другая ситуация. Здесь уже человек не сам по себе человек, а он наделен определенной властью, определенными полномочиями, и ответственность удваивается, удесятеряется. Я не знаю, сколько раз еще можно прибавить. Вот, так что все-таки ситуация разная. Хоть для каждого человека, да, хоть принцип вот права на передумать есть у нас или нет. В каждой ситуации нужно смотреть на последствия, для кого они какие. Ну вот такие телефонные разговоры состоялись у меня за эфиром. Интересно знать ваше мнение, есть ли у человека право передумать или нет. Комментарии оставляйте во ВКонтакте, используйте сайт или наше приложение, чтобы отправить свое мнение в студию. Интересно, почитаем.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 20 70 50. «Черная кость» – ваш стиль начинается здесь.
1: Обратная тяга.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
1: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников: повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
1: Обратная тяга.
2: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: А так начинает свое сообщение Наталья. Да, непростая тема, согласна. Вроде бы и философская, а с другой стороны, очень даже прикладная. Потому что каждый день мы взаимодействуем с людьми, каждый день у нас есть какие-то обязательства, и мы обещаем их выполнить, и вполне справедливо делаем. А потом что-то в нашей жизни меняется, и оказывается, что мы уже не можем соблюдать наши предыдущие договоренности. И что тогда? В общем, тема называется «Право на передумать». Дал слово «держи». Этому нас учат с детства. А вот что делать, если ситуация изменилась? И если ты держишь это слово, то ситуация получается в ущерб тебе. Ну что, забирать слово обратно? Ну а дальше? Какие последствия? Как общаться с теми людьми, которым пообещал? Согласна, непросто. Ну и Наталья продолжает. Лично я детей учила, дал слово «держим». Поэтому прежде чем что-то обещать, подумай. Возможно, сделку можно закрепить какими-то другими формулировками. Ведь фразу «не зарекайся» не просто так применяют с завидной регулярностью. Что вы думаете по этому поводу? Высказывайтесь. Может быть, вы как раз тот человек, который, несмотря на то, что этот мир летит тар-тарары, стараетесь в своей жизни все-таки, если пообещали, то выполнить, даже если с убытком, даже если в минус для себя. Как минимизировать в таком случае свои потери? А если не держите слово, как их минимизировать для других? Заходите в группу ВКонтакте Пархит Радио, находите пост на тему, да, «Право на передумать» называется. Пишите комментарии, либо через сайт и приложение отправляйте их в студию.
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: После следующего рекламного блока у нас специальная музыкальная рубрика «Золото чартов». Ну а сейчас предложу вам свежий трек. Наш музыкальный редактор выловил из сети все самое лучшее. Так что слушаем, решаем, нравится или нет. И вы всегда можете проголосовать за ту или иную композицию в нашем приложении. И ваши оценки мы видим, составляем плейлисты потом с учетом этих результатов.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Premier Drunk Enough.

0: Ютуб.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Политическая реклама.
7: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
7: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: Обратная тяга.
10: Хотите выглядеть на все 100? Этой осенью сеть мужских парикмахерских «Черная кость» предлагает вам свежую стрижку, четкое бритье и ту самую мужскую атмосферу. Стрижка плюс моделирование бороды 1600 рублей. Удобная запись в приложении. Можно выбрать мастера, дату и время. Также запись в группе ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50. «Черная кость» – ваш стильный образ.
11: Комету Галлея тянет обратно к земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» – массажная студия «Философия тела». Ваше место силы этой осенью 70-25-35. В золоте чартов мы отправляемся в Юго-Восточную Азию. Там расположена удивительная страна. В ней проживают всего-то 6 миллионов человек, при этом 1,5 миллиона из них – это иммигранты. Официальные языки – их несколько – английский, китайский, малайский и тамильский. Вот про последние вообще никогда не слышала. Средняя, подчеркиваю, средняя продолжительность жизни – почти 85 лет. По мне, это, как вы знаете, уже главный показатель – хорошо в стране или плохо. Вот люди живут долго, значит, им хорошо. На территории, территория страны представляет из себя большой остров и вокруг множество маленьких, количество которых постоянно растет, потому что реализуются технологии намыва суши. Но это не что-то уникальное. Многие, ну или немного, но некоторые страны, кроме этой, которая загадана в золоте чартов, тоже так поступают. В этом государстве нет полезных ископаемых, даже пресную воду получают опресненную или закупают. Здесь вообще очень строгие законы, особенно предмет культа – это чистота, чтобы было чисто, да, такой повседневный быт. Страна технологических прорывов, здесь очень хорошее образование, оно очень ценится, и вообще уровень жизни высокий, дорогой, все здесь дорого. При этом государство занимает первое место в мире по количеству миллионеров на душу населения, и по разным аналитическим данным, именно в этом государстве наименее коррумпированные чиновники. Жители страны обладают самым мощным паспортом в мире, потому что они могут посещать без визы аж 189 стран мира. Вот такую любопытную информацию я нашла в интернете про Сингапур. В золоте чартов у нас сегодня Сингапур, и в музыкальных чартах Сингапура особенно активно сегодня слушают Ариану Гранде. Ну, давайте мы тоже послушаем.

Практики студии «Философия тела». Сохраните ощущение лета. Погрузитесь в тепло кедровой бочки с ароматом хвои или придайте коже сияние с помощью фруктовых обертываний. Массаж подарит расслабление, а уютная атмосфера согреет лучше пледа. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация с

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: И это уже второй час финальной обратной тяги. У микрофона Мария Фрейман. В четверг вечером рассуждаем на тему, есть ли у нас право на передумать. Если да, то в каких ситуациях? Или если уж что-то пообещал, в лепешку расшибись, но обязательно сделай, иначе и сам пострадаешь, будет неприятно. И другим людям тоже. Сергей нам пишет, что однажды в молодости пообещал дочери, что обязательно приду к ней в садик на утренник. И перед обещанным днем слег с аппендицитом в больницу. Ох, маленький человек ведь не может осознать уважительность и невиновность взрослого. Объяснялся и откупался сладостями как мог спустя время и взросление дочки. Теперь, конечно, вспоминается с улыбкой. С того случая я никогда никому никаких обещаний не даю и ограничиваюсь исключительно фразой. Я очень постараюсь, но не все зависит от меня. Мне кажется, Сергей, это очень правильно и мудро. Если нет уверенности, Степан нам тоже об этом говорил в первом части обратной тяги, что если нет стопроцентной уверенности, то нет таких обещаний, нет никаких договоренностей, чтобы не подводить людей. А еще тоже слышала в интервью, уж не помню, какая-то знаменитость, какой-то наш российский актер, который тоже, у него был принцип вот на любую просьбу со стороны другого человека вот сначала говорить «нет», потом проходит какое-то время, он думает и понимает, что да, звонит и говорит, что да, давай так сделаем. И говорит, вот тогда у него есть время на подумать, чтобы точно определиться со своим ответом, и человек не будет разочарован, потому что уже был, собственно, огорчен его вот этим словом «нет», да, не состоит, не буду, не хочу, не могу. А потом звучит вот это вот «да». Не знаем, насколько это правильно и хорошо. По крайней мере, ограждает человека от ложных каких-то ожиданий. Что вы думаете по этому поводу? Этот принцип «дал слово, держи». Вот с детства он в нас укоренился. Но жизнь долга, все меняется. Наши мнения, приоритеты, принципы, ну, тоже меняются. Ведь мы же не стоим на месте. Стагнация вообще это плохо и в обществе, и в жизни конкретного человека. Как быть? Что делать? Даем слово, держим или имеем право все-таки его изменить? Заходите в группу ВКонтакте Power Hit Radio, оставляйте комментарии, либо отправляйте их с помощью нашего сайта или приложения.
0: Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. Наши на монтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Far beyond regions, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the smoke?

На тяге сегодня обсуждаем право на передумать, есть оно у нас или нет. Оксана пишет, что она старается держать слово, но была ситуация, когда не смогла. Знакомая писательница попросила задолго заранее помочь ей в оформлении книги, а именно съездить в одно труднодоступное место и отснять несколько объектов. Наша слушательница Оксана, ну, как вы уже знаете, она обожает фотографировать птиц и знает, наверное, все о птицах севера. И вот, оказывается, так сотрудничает, да, с некоторыми авторами, издательствами. И Оксана с радостью согласилась, сделала все, чтобы туда попасть, вот в это труднодоступное место. А для этого нужно было разрешение ФСБ Республики Карелия. И мне очень хотелось в этом поучаствовать. Я больше полугода получала разрешение, вела переписки, предоставила опись оборудования, с секретарем договорились о проживании. Все решила, все, как говорится, на мази. И тут я получаю травму, признается Оксана, серьезную. Мне оказывают помощь, но неправильно, травма усугубляется. Я от боли не сплю, в прямом смысле 2 недели, до слез, галлюцинации даже. У человека горят сроки в издательстве, а у меня заканчивается пропуск. И получается, что я человека подвела. Получается, что я не сдержала слово. Книга, слава богу, вышла. Я даже поучаствовала в ее доставке из издательства автору. Тащила на себе несколько коробок, одной действующей на тот момент рукой. Восстанавливалась почти 2 года. Общение пошло на спад. Обидно. С того момента никому ничего не обещаю, но, кстати, должником себя не считаю. Я сделала все, и моя совесть чиста. Вот здесь очень важный, да, момент. Человек максимально старался предотвратить возможные последствия негативные для человека, с которым договорился. Но здоровье – вещь такая, и ты не знаешь, в какой момент оно может тебя подвести. Со всяким может случиться. И грустно, что этот человек не захотел понять и принять этой ситуации. Ну, тоже, как говорится, имел право. Все мы взрослые, у всех у нас свое собственное представление о том, как и что в жизни должно быть. А ваше представление какое? Бывали ли у вас в жизни моменты, когда вы договаривались, но не могли выполнить обещание? И что же тогда делать с этим принципом? Дал слово, держи. Так ли уж этот принцип, такой ли уж железобетонный, или его тоже можно поменять?

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Мужская стрижка – 1000 рублей. 20, 70, 50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка – все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-300-128-20.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
5: на Power Hit Radio.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: На 1 градус похолодало в Мурманске, и теперь за окном плюс 11. Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров «Териберки». Ветер северо-восточный, и немножечко он усилился до 8 метров в секунду. Теперь завтра, 11 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будет дождливо, а на крайнем востоке области дождь сильный. В отдельных районах возможен туман. Ветер днем северный, северо-восточный умеренный. Ночью от 2 до 7 градусов тепла. Днем до 9-14, но помните, что в ночные часы до минус 2. Кое-где на территории региона может опуститься столбик термометра. Это была информация по всей территории Кольского Заполярья. А что же в Мурманске? Ожидается облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Утром возможен туман, ветер будет умеренным, северо-западным. Ночью плюс 4, плюс 6, днем от 11 до 13 градусов выше 0. Сейчас за окном в городе плюс 11. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5. Power Hit Radio.

0: Сегодня рассуждаем о том, есть у нас право передумать или нет. А если обещал, и последствия, ответственность, все такое, как вот с этим быть, багажом. Влад пишет, что он согласен с Александром. Да, в начале первого часа был телефонный звонок, мы за эфиром общались с Александром, который сказал, что вот только дурак не меняет своего мнения, только глупый не меняет мнение, вторит ему Влад, и, соответственно, своих решений и обещаний тоже. Это упертость. Но если кого-то подводит, своими обещаниями, будь добр, все компенсируй. Или пишите договор заранее, там прописывайте все риски и ущербы. Да, взрослая позиция, если человек на тебя понадеялся, а ты пообещал, то надо все это дело как-то снивелировать. Инна присоединяется к нашей компании, тоже прислала сообщение, написала комментарий во ВКонтакте. Пишет, я вообще теперь пересматриваю все вот те истины, слово «истины» в кавычках, которые нам вдалбливали в детстве, потому что половины не жизнеспособны. Да, это ведь истина, это про идеальное какое-то существование на Земле, да, в каком-то таком вакууме, стерильном мире, дал слово «держи». А если на другой день все перевернулось с ног на голову, и белое стало черным, и наоборот, что тогда быть? Вот как тогда быть? Как соблюсти это равновесие и не подвести и себя, и себе не наврать, и другому человеку? Сложная история, но ведь и мы с вами взрослые люди, чтобы об этом говорить, рассуждать, принимать какие-то взвешенные решения и разрешать себе менять какие-то свои прежние установки и принципы. Что вы думаете? Отправляйте сообщение в студию через сайт или наше приложение.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 20 70 50. «Черная кость». Ваш стиль начинается здесь.
1: Обратная тяга.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Обратная тяга.
2: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

и почти 41 минута в Мурманске. Трек Power будем слушать через 10 секунд, а после рекламный блок и далее Romantic Collection. Такие планы на оставшийся кусочек обратной тяги.

0: Реклама на Power Hit Radio. Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции, стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio
2: или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Обратная тяга.
6: Хотите выглядеть на все 100 этой осенью? Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» предлагает вам свежую стрижку, четкое бритье и ту самую мужскую атмосферу. Стрижка плюс моделирование бороды 1600 рублей. Удобная запись. В приложении можно выбрать мастера, дату и время. Также запись в группе ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50. Черная кость — ваш стильный образ.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет, а всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Спонсор рубрики ООО «Касание» – массажная студия «Философия тела» – место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. По «Romantic Collection» у нас сегодня Маврик Сейбр. Это ирландский автор и исполнитель. Трек 2015 года. Называется «Снова падаю» или «Опять падаю». Это такой дневник несчастий человека, который запутался, который засыпает в 8 утра, потому что всю ночь усугублял, потому что на душе скребутся кошки. Во всем виновата не только она, да, как классика жанра. Во всем виновата она. Нет, в данном случае чуть ли не все обстоятельства. Такая черная полоса в жизни у нашего главного героя. И друга потерял, и мечту потерял, и вот падает. В общем, грустная история, но настоящий мастер даже такие дождливые, минорные краски превратит во что-то прекрасное. Например, в песню. Итак, «Romantic Collection», слушаем.

удачном падении из-за каких-то вот фатальных потерь. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Здесь уютно, как дома, и тепло, как в солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои, продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе массажа. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация с

тяге получилась такая довольно серьезная беседа. Мы пересмотрели принцип, проанализировали его, дал слово «держим». Правило звучит красиво, но, по мнению некоторых или многих, не всегда оно выполнимо. Завтра в 7 утра здесь в студии появится Сергей Сачков, и дальше все закружится, завертится наш пятничный эфир. Но это завтра. А пока же я, Мария Фрейман, желаю вам приятного вечера, и пусть он вас чем-нибудь по-хорошему еще удивит. До свидания. Está la discoteca.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
3: 104.5 FM.

0: Hit music.
1: Power Hit Radio. Feel the power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. You are listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
3: Риэлсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлсеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Best music.
1: Power Hit Radio. Feel the power. Power Play. Yes. Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is Power.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Stay tuned on Power Hit Radio. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Radio Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Точное время 2 часа. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Аурхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio. Три часа в Мурманске. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
3: 104.5 FM.